0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 22 мая, в Омске облачно, без существенных осадков. Температура днем плюс 13-15. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба, и будет падать. Со следующей недели – повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Врываемся в лето! Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Украина, 110, 547, 605, 1196.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
6: Телефон 78-60-78.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 22 мая, в Омске облачно, без существенных осадков. Температура днем плюс 13-15. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба, и будет падать. Со следующей недели повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отлично! Отличная погода!

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки. Шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
4: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Болит зуб?

0: Нечем жевать? Не тяни. Звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
1: Фа-фа-фаротека. Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
2: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12-200. «Казкурорт» 510-123.
3: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
4: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российские школьники начнут изучать искусственный интеллект. В Сочи собрали первый урожай отечественных бананов. Эксперт предупредил о скрытых механизмах маркетплейсов для стимуляции покупок. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Российские школьники со следующего учебного года начнут изучать искусственный интеллект. Соответствующий профиль будут преподавать в рамках углубленного курса информатики, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников, пишут ведомости. Сочинские фермеры срезали первую гроздь бананов, выращенных в России. Эксперимент признали удачным, пишет «Комсомольская правда». По словам специалистов, главное отличие отечественного банана от импортного в том, что он дозревает не в дороге, а прямо в оранжерее. Уже на четвертые сутки после срезки плоды желтеют и готовы к употреблению. Благодаря этому вкус ярче, а питательных веществ больше. Теплицы площадью 6 соток каждая заложили в сентябре прошлого года. Две из них находятся в Сочи, еще одна в Сухуми на базе Института сельского хозяйства Абхазии. В июле прошлого года Кабмин впервые включил бананы в перечень отечественной сельхозпродукции. Власти заверили, что речь идет о создании самостоятельной подотрасли с государственной поддержкой. Маркетплейсы все чаще используют алгоритмы, персональные рекомендации и механики соцсетей, чтобы стимулировать покупки еще до появления осознанной потребности у пользователя. Об этом рассказал эксперт Артем Восконян. По его словам, онлайн-платформы уже давно конкурируют не только ценами и скоростью доставки. Они превращаются в цифровые экосистемы, где поведение покупателя анализируется в реальном времени. Нейросетевые системы собирают данные о покупках, просмотрах, возвратах и времени, проведенном в карточках товаров. На их основе формируются цифровые профили, которые позволяют точно прогнозировать интерес покупателей и предлагать релевантные товары, отметил Восконян. Маркетплейсы активно используют механики, похожие на соцсети, бесконечную ленту, подборки «Вам может понравиться», персональные рекомендации, рейтинги и отзывы. В результате пользователь заходит на платформу просто посмотреть, но алгоритмы вовлекают его в выбор товаров и удерживают внутри сервиса, пишут «Известия». Еще одним способом удержания покупателя эксперт назвал внутренние цифровые валюты, бонусные баллы и кэшбэк. Такие инструменты стимулируют повторные покупки и делают так, что пользователям выгоднее оставаться внутри одной платформы.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, сегодня, 22 мая, в Омске облачно, без существенных осадков. Температура днем плюс 13-15. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 сервис с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
11: Телефон 78-60-78.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Русские новинки. Антон Самойлов. Шура. Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, люби, стрекоза, уйди.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пусканью вдвоем на зло ветрам.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли крепко.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 мая, в Омске облачно, без существенных осадков. Температура днем плюс 13-15. Ветер западный, северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой.

0: Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея» – по-настоящему вкусный хлеб каждый день.
1: Павел Магнит, ОГРН 103-230-49-45-947, адрес 35-2072, Краснодарский край, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
2: Огромный выбор летней обуви в канале Ленина 20. Здесь выгодно.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
6: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
7: Пришла весна, весна красна. Красна она ценами, с доброценами.
8: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
7: Срочно, время не теряй. Все весенние покупки в доброцене совершай.
9: Империя колонок, колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Они на

0: ты счастлив создавал?
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники придумали сразу три схемы обмана для дачников. Российские школьники начнут изучать искусственный интеллект. Трейлер очередного фильма франшизы «Елки» появился в сети. В разгар сезона дачники все чаще попадаются на уловки аферистов. Об основных схемах обмана рассказал юрист Марчел Карлан, пишет Лента.ру. Первое – это продажа участков с арестом, чужими границами или вовсе без права собственности. Покупать землю по доверенности или без выписки из единого госреестра недвижимости крайне опасно. Вторая схема – фальшивые квитанции от имени председателей садовых товариществ. Их рассылают в мессенджерах и требуют срочной оплаты. Ну а третье – запугивание пенсионеров штрафами и навязывание услуг по замене счетчиков. Главная ошибка дачников, по словам юриста, доверие к устным договоренностям и спешка. Эксперт советует всегда проверять документы и ни в коем случае не переводить деньги по звонкам или сообщениям. При любых подозрениях лучше взять паузу и проконсультироваться со специалистом. Российские школьники со следующего учебного года начнут изучать искусственный интеллект. Соответствующие профили будут преподавать в рамках углубленного курса информатики, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников, пишут «Ведомости». Трейлер очередного фильма франшизы «Елки» появился в сети. Фильм «Елки-13» выйдет в российских кинотеатрах 17 декабря. Об этом пишет издание «Чемпионат». Главной звездой на этот раз выступит Сергей Бурунов. Фильм расскажет историю бизнесмена Игоря, на которого гадалка наложила проклятие. Избавиться от него можно, лишь воссоединившись с дочерью, о существовании которой Игорь давно предпочитает не вспоминать. За помощью он обращается к известному экстрасенсу Александру Шепсу. Режиссерами фильма «Елки-13» стали Жора Крыжовников, Ольга Долматовская и Юрий Коробейников. В Эрмитаже назвали число живущих в музее котов и кошек. Это около 50 животных. Такие данные привел заместитель генерального директора по строительству и архитектурной реставрации Сергей Макаров. Кошки – существа все-таки свободные, поэтому они в большинстве случаев сами определяют объем своих служебных обязанностей. Грызунов в Зимнем дворце нет, и это полностью их заслуга. «Живут они очень и очень неплохо», – сказал Макаров журналистам. Он добавил, что все эрмитажные коты содержатся за счет спонсорских средств. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи в эфире.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 22 мая, в Омске облачно, без существенных осадков. Температура днем плюс 13-15. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба, и будет падать. Со следующей недели – повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Cav Dental. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Cav Dental. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
4: найти легко.
5: Бонг!

0: конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни. Звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж.
2: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
3: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня. Hit me, baby. Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
7: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Казан мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
13: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Гибсон Довод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
4: Ваня, Ваня, Радио Ваня. Будем вспоминать.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Я мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это. Но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: мы. Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 22 мая, в Омске облачно, без существенных осадков. Температура днем плюс 13-15. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отлично! Погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
9: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
10: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
12: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
13: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
16: 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Не в свои сани, не садись». Категория 12+.
17: Весной мы купим овощи и фрукты.
18: Потом игрушки.
17: Потом продукты.
19: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
17: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
20: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
21: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
22: Фа-фа-фаротека.
23: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
24: Телефон рекламной службы 53-42-80.
25: Реклама.
26: Для слушателей старше 12 лет.
27: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
28: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
29: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
30: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
31: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Закрыть сельскую больницу станет сложнее. В Омской области началась подготовка к новому отопительному сезону, и главный тренер «Локомотива» после победы своей команды рассказал о решении завершить карьеру в студии. Ирина Плотникова, здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект, защищающий права жителей сел на медицинскую помощь. Документ усложняет закрытие и реорганизацию больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. В состав комиссии, которая оценивает последствия таких решений, предлагают включать все депутатские объединения местного совета. Также вводится обязательный учет мнения жителей. В Омской области начался новый этап подготовки к зиме. На эти цели региона направит более 15 миллиардов рублей, рассказал губернатор Виталий Хаценко. Масштабная программа подготовки к отопительному сезону охватит свыше 2500 километров теплосетей и порядка 10500 километров водопроводных сетей. Запланировано обновление почти 80 километров тепловых сетей и 90 километров водопроводных коммуникаций. В Омске определили подрядчика, который отремонтирует улицу Лукашевича и развязку у Ленинградского моста. Работы выполнит компания «Сибдор». Контракт будет заключен на сумму более 260 миллионов, сообщил мэр Сергей Шелест. На Лукашевича от моста утилицентра до Дианова отремонтируют участки деформированного покрытия, заменят и установят новые бордюры, восстановят тротуары, обновят колодцы, остановки, установят недостающие знаки и нанесут разметку. Установка недостающих бордюров и ремонт тротуаров также запланированы на подходе к Ленинградскому мосту и на развязке перед ним. Работы завершат к 1 сентября. Строительство нового корпуса на Булатово подходит к концу. Подрядчик приступил к благоустройству территории. На объекте уже демонтировали временное ограждение, чтобы начать формирование пешеходных тротуаров и подъездных путей. Новый корпус планируют сдать до конца года. Центр будет оснащен новейшим оборудованием и ориентирован на оказание помощи жителям области. Приоритетное внимание уделят лечению и реабилитации участников специальной военной операции. «Локомотиву» вручили кубок Гагарина после победы в 6-м матче финала плей-офф. Ярославский клуб победил «Акбарс» 3-2 и со счетом 4-2 выиграл финальную серию кубка Гагарина. Напомню, «Локомотив» становится обладателем кубка второй год подряд. В прошлом сезоне ярославцы одержали победу над «Трактором». Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что покинет клуб по окончании сезона и завершит карьеру. Канадский специалист возглавил «Локомотив» в июле прошлого года. С 2018 по 2022 годы он работал в «Авангарде», с которым выиграл кубок Гагарина в 2021 году. Это были новости.
0: Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 22 мая, в Омске облачно, без существенных осадков. Температура днем плюс 13-15. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба, и будет падать. Со следующей недели повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
10: Телефон 78-60-78.
11: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
12: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Угаран 110-547-65-1196.
13: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
14: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
16: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
17: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Реклама на радио «Ваня».
18: Для слушателей старше 12 лет.

0: и счастлив садовод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Привет, это «Батарейки».
4: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
3: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
4: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
3: Пожелаем зеленому легкой посадки.
5: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
3: Посадил дед репку, и мы сможем.
5: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля. Живая, плодородная, твоя. О, Нордпалп.
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
6: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
7: Без возрастных ограничений.
8: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
9: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 мая, в Омске облачно, без существенных осадков. Температура днем плюс 13-15. Ветер западный, северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95 13 26 и на сайте hitmebaby.ru.
2: Полное собрание автосвета. «Ксенон», «Let Be Led».

0: «Экспресс-замена». 32 18 32.
1: Огромный выбор летней обуви в канале «Ленина 20». Здесь выгодно.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Они на

0: счастлив Сандовок!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
4: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.
5: Это клуба.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники придумали сразу три схемы обмана для дачников. Российские школьники начнут изучать искусственный интеллект. Трейлер очередного фильма франшизы «Елки» появился в сети. В разгар сезона дачники все чаще попадаются на уловки аферистов. Об основных схемах обмана рассказал юрист Марчел Кырлан, пишет Лента.ру. Первое – это продажа участков с арестом, чужими границами или вовсе без права собственности. Покупать землю по доверенности или без выписки из единого госреестра недвижимости крайне опасно. Вторая схема – фальшивые квитанции от имени председателей садовых товариществ. Их рассылают в мессенджерах и требуют срочной оплаты. Ну а третье – запугивание пенсионеров штрафами и навязывание услуг по замене счетчиков. Главная ошибка дачников, по словам юриста, доверие к устным договоренностям и спешка. Эксперт советует всегда проверять документы и ни в коем случае не переводить деньги по звонкам или сообщениям. При любых подозрениях лучше взять паузу и проконсультироваться со специалистом. Российские школьники со следующего учебного года начнут изучать искусственный интеллект. Соответствующие профили будут преподавать в рамках углубленного курса информатики, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников, пишут «Ведомости». Трейлер очередного фильма франшизы «Елки» появился.

0: Радио Ваня. Реклама на Радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 22 мая, в Омске облачно, без существенных осадков. Температура днем плюс 13-15. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба, и будет падать. Со следующей недели повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
3: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.
5: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни! Звони! 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной,

0: Дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 53-42.

0: Наверное, это мой рай.
1: Искать его отражение.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Фаня. Ближе и роднее.
1: Какую любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за...

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 22 мая, в Омске облачно, без существенных осадков. Температура днем плюс 13-15. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отлично! Погода.
4: С мясной лавкой Сибколбасы гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
9: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
10: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России. Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев с зимой». Категория 18+.
11: Огромный выбор летней обуви в Эконале Ленина 20. Здесь выгодно.
12: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
13: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
14: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
15: Реклама на радио Ваня.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
18: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
19: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
20: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
21: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: счастлив всегда вот.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 12370085-6898.
3: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик, автоматизация, общепита, все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Отличников могут начать поощрять путевками в лагеря. В Сочи собрали первый урожай отечественных бананов. Российские отцы стали чаще уходить в декрет.
2: В Госдуме предложили поощрять отличников бесплатными путевками в детские лагеря. С инициативой выступил депутат Сергей Миронов, пишет РИА Новости. Кроме того, он считает, что за золотую медаль выпускникам следует выплачивать федеральную награду не менее 5000 рублей. Сейчас в стране уже есть выплаты для 100-бальников ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад. Однако золотые медалисты пока остаются без финансового поощрения. Новая система поддержки повысит мотивацию детей и престиж учебы. Инициатива уже направлена на рассмотрение. Если ее одобрят, первые награды отличники смогут получить в ближайшее время.
1: Сочинские фермеры срезали первую гроздь бананов, выращенных в России. Эксперимент признали удачным, пишет «Комсомольская правда». По словам специалистов, главное отличие отечественного банана от импортного в том, что он дозревает не в дороге, а прямо в оранжерее. Уже на четвертые сутки после срезки плоды желтеют и готовы к употреблению. Благодаря этому вкус ярче, а питательных веществ больше. Теплицы площадью 6 соток каждая заложили в сентябре прошлого года. Две из них находятся в Сочи, еще одна в Сухуми на базе Института сельского хозяйства Абхазии. В июле прошлого года Кабмин

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 22 мая. А это значит, можно отметить, ну, кроме того, что это пятница, прекрасный день. День винегрета. Ой, обожаю винегрет. День покупки музыкального инструмента. Ну, такое же бывает. Вот, да, купили вы гитару, и валяется она у вас в шкафу. А может, вам ее подарили. А еще день богатырского посвиста. Это когда вот два пальца вставляешь, или сколько там надо вставлять, чтобы...
1: В себя?
0: Нет, в друга. Вот. И, ой.
1: Ну, ребята, пятница. Поймите правильно.

0: Правильно поймите.
1: День рождения тюбика для зубной пасты.
0: Да, тюбик для зубной пасты изобрел американский хирург-стоматолог Вашингтон Шеффилд в 1892 году. А идея возникла благодаря одному американскому художнику, знакомому Шеффилда, который хранил краски в оловянных трубочках. И дантист это подглядел, усовершенствовал эти трубочки и сделал их пригодными и удобными для хранения и выжимания зубной пасты. Ну, надо сказать, что, как и многие другие гениальный изобретатель, мистер Шеффилд был, ну, совершенно непредприимчивым человеком. Если внимательно слушаете выпуски рубрики «Что это было», ну, мне неоднократно об этом говорили, ну, вот в чем-то талантлив, но вот продать не может, да. Короче, Шеффилд не запатентовал сразу свое изобретение, этим воспользовался нью-йоркский аптекарь Уильям по фамилии, внимание, Колгейт, да, что-то нам говорит это.
1: Я думала, по фамилии Прошаренный.
0: Ну, это как бы его второе имя, да, как говорят в Америке. В 1893-м он стал обладателем

0: разница в консистенции, но как вот, ну, там, не знаю, типа масло-вода, да, то есть вроде жидкости, но...
1: Возможно, возможно, но я так и не разгадала пока эту загадку. Если у вас какие-то есть предположения, можете написать нам в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня». Вот, а еще знаешь, что сейчас на маркетплейсах большую популярность имеют специальные машинки для выдавливания тюбика до конца? Боже. Потому что в нынешних реалиях оставлять даже каплю зубной пасты накладно для семейного бюджета.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 22 мая, в Омске облачно, без существенных осадков. Температура днем плюс 13-15. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба, и будет падать. Со следующей недели – повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
9: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
10: Телефон 78-60-78.
11: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
12: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
16: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
17: 12+.
16: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается очень необычный праздник. Называется он «День покупки музыкального инструмента». И наверняка многие из вас хоть раз в жизни да что-нибудь покупали. Укулеле, или гитару, или, может быть, клавиши. В надежде, что вы учитесь и будете на них играть. Может быть, гармошка какая-нибудь. Ну, барабанная установка, в конце концов. А теперь это где-то пылится в шкафу. И это касается не только музыкальных инструментов. Некоторые вещи люди вот покупают, потому что на рекламу попались, или кто-то рассказал, что вот, купил классную штуку, а вам она не пригодилась. В общем, сегодня мы решили поговорить обо всем, на что вы зря потратили свои деньги.
1: Ну да, кстати, я хотел подхватить эту мысль. Дело в том, что иногда люди слишком сильно переоценивают себя, свои возможности и свои таланты, соответственно. И когда они видят, как легко, значит...
0: другому человеку удается воспользоваться.
1: Другому человеку удается сыграть, я не знаю, какую-нибудь там 24-й каприз Паганини. Вот, я так могу. Покупается дорогой инструмент. И оказывается, что...
0: Это надо с пяти лет начинать. Не обязательно. Взрослый человек тоже, в принципе, может... Вот что касается музыкальных инструментов, да, и рук тоже.
1: Пальчики.
0: Руки показывает. Вот. А я, например, еще хочу упомнить спортивные снаряды и тренажеры. Вот эти вот все...
1: Брусья, кольца...
0: Почему брусья и кольца? Беговые дорожки для дома, вот эти вот, которые люди покупают, знаешь, там, да-да-да, гантели, там, чтобы вот я утром встану и лягу на этот аппликатор Кузнецова.
1: Да, или там, например, велотренажер точно, там что, там сел просто и крути педаль.
0: Может, телевизор можно смотреть даже под него.
1: Конечно, разговаривать с подружкой, есть грильяж килограммами прямо.
0: Может быть, кто-то потратился на какие-то курсы, ну, неудачные, непонятные. У меня вот есть одна девочка знакомая, очень много денег ее родители заплатили за то, чтобы она отучилась на мастера маникюра. Но руки не из того места, и мастера не получилось. Вот,
1: получилось просто потратить время и родительские бабки.
0: Да. Вот. Обо всем об этом пишите в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». А еще у нас есть группа в Максе, она тоже называется «Радио Ваня».
1: И за самый классный комментарий сегодня мы приготовили шикарный подарок. Это фирменный худи «Радио Ваня».
2: От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, выйдите куда-нибудь вечером в театр или на концерт, вас ожидает приятное времяпрепровождение.
2: Овны, женщины, эмоциональный фон приходит в норму, так что сегодня хорошо обсуждать любые деловые вопросы.
1: Тельцы, мужчины, спокойно отстаивайте свою позицию, повода для серьезных конфликтов нет.
2: Тельцы, женщины, если вы покажете, что готовы к переменам, общаться с окружающими вам станет заметно проще.
1: Близнецы, мужчины, вы не витаете в облаках, а реально оцениваете свои возможности и перспективы.
2: Близнецы, женщины, доверьтесь своей интуиции, а к советам со стороны отнеситесь критически.
1: Раки, мужчины, вам очень хочется зажечь в большой компании, но день для этого не подходит, тусовки лучше отложить.
2: Раки, женщины, хороший день для учебы и расширения кругозора, знакомства с чем-то новым, увлекательным.
1: Львы, мужчины, из-за скуки вы можете стать раздражительным, а местами просто невыносимым. Следите за этим сегодня.
2: Львы, женщины, у вас могут вылезти проблемы, на которые вы долго закрывали глаза, и придется, наконец, принимать непростые решения.
1: Девы, мужчины, вам предлагают перемены, но вы отказываетесь от них, и очень зря, не торопитесь с принятием решений.
2: Девы, женщины, где-то в глубине души вы готовы пойти на уступки, но ваш любимый об этом не догадывается. Пора открыть карты.
1: Весы, мужчины, вас поддержат люди, занимавшие раньше нейтралитет.
2: Весы, женщины, у вас есть все шансы не на шутку увлечься человеком, который, к сожалению, не испытывает к вам подобных чувств. Будьте внимательнее.
1: Скорпионы, мужчины, обратитесь за помощью к близким. Только так вы сможете справиться с непростой задачей этого дня.
2: Скорпионы, женщины, сократите физические нагрузки и старайтесь избегать эмоциональных потрясений.
1: Стрельцы, мужчины, вам лучше прислушаться к мнению старших родственников. Их подсказки придутся кстати.
2: Стрельцы, женщины, не стоит заниматься перераспределением семейного бюджета. И планировать крупные покупки тоже сегодня не надо.
1: Водолеи, мужчины, на вашем пути должны встретиться люди, с которыми приятно и интересно иметь дело.
2: Водолеи, женщины, вам просто необходимо занять отстраненную позицию или сосредоточиться на собственных делах.
1: Козероги, мужчины, избегайте споров, даже если вы уверены в своей правоте.
2: Козероги, женщины, хороший день для того, чтобы внести в свою жизнь еще больше красоты и гармонии.
1: Рыба, мужчины, плавные отношения с родными напрямую будут зависеть от вашей способности миновать острые темы.
2: Рыба, женщины, любуясь результатами своих трудов, вы обретете душевное равновесие и вполне обоснованный оптимизм.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, пятница, и сегодня вы нам рассказываете истории о том, как вы что-то купили, что невероятно вас, конечно, восхитило в какой-то момент, либо вы повелись на рекламу, либо у кого-то из друзей увидели, и вам тоже захотелось, вам тоже такое стало надо, приобрели и поняли, что это вообще не то.
1: Да, зря потратили деньги, причем это могут быть даже не то, чтобы прям предметы. Я вот в свое время очень захотела заплести себе афрокосы. Чтоб ты понимал, да?
0: Да.
1: Афрокосы – это такие толстые и тяжелые штуки у тебя на башке. И кажется со стороны, что это так красиво, так здорово. Я, конечно, заплела. Это было так тяжело. И это вот не последние вот эти вот кудряшки, там, косички легкие, которые делают сейчас вот. А это было лет там 10 назад. И вот я начала мыть голову. Я думала, он у меня оторвется. Просто каниколон вот этот вот меня просто... Да, шея, как говорится, не сказала мне спасибо. И буквально, наверное, где-то через дня 3-4... Я их расплела обратно, ну, невозможно было.
0: Слушай, скажи мне, а вот эти афрокосы, они, там, глаза все время приоткрыты, да? Вот,
1: первые несколько дней, а потом у тебя, да, но потом у тебя, естественно, волосы начинают отрастать, и уже все нормально становится.
0: Укладываются,
1: да.
0: Естественно.
1: Сейчас вот эти вот косички, кудряшки, которые вплетаются новым способом, они, естественно, так не работают. Вот афрокосы, и это было что-то с чем-то. Если у вас тоже случались какие-то вот такие спонтанные покупки. Может, вы услугу какую-то купили, а потом подумали, зачем мне это надо было, зачем я ламинировала свои ресницы, или там, зачем я выдирала себе волосы на...
0: Ламинировала ресницы? Есть такое?
1: Да, да, да.
0: А как это выглядит?
1: Ну, тебе специальным составом как будто бы красят реснички, и они становятся такие гладенькие, черненькие, подлиннее и даже загибаются.
0: Ой, я вчера на кассе в одном сетевом магазине видел такую девочку.
1: Ну, у нее могли быть они и нарощенные, ну, потому что бывает как бы ламинированы не ресницы, бывает наращивание.
0: У меня зрение -5.5, тем более я там деньги отсчитывал, естественно. А Аня Медведева отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Ну, бывает, конечно, заманивают и хочется взять там что-то, да, по рекламе. 2-3 года назад брала принтер для фотографий, ну, небольшой, попользовалась месяц всего, и вот теперь лежит без дела, и если продавать, то его цена 500 рублей, хотя заплатила я 7 тысяч. Вы понимаете разницу. Сейчас берегу, и, может быть, пригодится спустя время. Надо уметь... вовремя останавливаться и не покупать, что не нужно. Это, конечно, может быть, немножко...
1: Хотелось бы обладать таким, да?
0: Даром, да, да, вовремя, да, стопить себя.
2: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 мая, в Омске облачно, без существенных осадков. Температура днем плюс 13-15. Ветер западный, северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
2: Огромный выбор летней обуви в ВК на Ленина 20. Здесь выгодно.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет. Амина Дрейфа.

0: ты счастлив создавал?
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
4: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники рассылают письма о соцвыплатах, туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Абхазии. Среди жителей Нью-Йорка разыграют 1000 билетов на матчи чемпионата мира по футболу.
2: В МВД предупредили о фишинговых рассылках о положенных соцвыплатах. Мошенники используют логотипы госорганизаций, обещая крупные суммы. Это делают для того, чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по их ссылке. Правоохранители подчеркнули, что злоумышленники рассылают уведомления от имени социального фонда и предлагают с помощью неизвестного приложения проверить свои начисления за несколько минут, без справок, личных данных и очередей. Как пишет РИА Новости, далее пользователя направляют на фишинговый сайт, где занимаются сбором персональных данных, реквизитов банковских карт.
1: Дмитрий Чернышенко сообщил об обучении в вузах Китая свыше 20 тысяч россиян. Это студенты и аспиранты. В пресс-службе вице-премьера добавили, что в совместном университете МГУ имени Ломоносова и Пекинском политехническом институте в городе Шэньчжэнь число обучающихся приближается к 5 тысячам. Это граждане РФ и других государств, передают Интерфакс. В России по программам высшего образования учатся более 56 тысяч граждан КНР, а с учетом дополнительных программ и академической мобильности почти 70 тысяч. Уточняется, что в рамках квоты правительства на обучение граждан Китая на этот год выделено 1000 мест.
2: Стоимость ночи проживания в Абхазии для туристов составляет около 8500 рублей. В предстоящем сезоне это средняя цена в отелях по всей республике, отметил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Абхазия – традиционное направление с более сдержанным ценообразованием по сравнению с российскими курортами. Цены в республике ниже на 20-30%, сказал он в комментарии ТАСС. Уманский добавил, что в начале сезона в отрасли наблюдался спад по турам в Абхазию из-за невозможности путешествий детей по свидетельствам о рождении. Сейчас это неудобство устранено.
1: Среди жителей Нью-Йорка разыграют 1000 билетов на матчи чемпионата мира по футболу. Победители лотереи заплатят по $50 за каждую проходку. Об этом договорились мэр Нью-Йорка Захран Мамдани и президент ФИФА Джанни Инфантино. Лотерея будет проходить с 25 по 30 мая. В день подать заявку смогут не более 50 тысяч человек. Победители объявят 3 июня. Каждый сможет купить до 2 именных билетов без права перепродажи. Журналисты издания уточнили, что это будут билеты на 7 футбольных матчей, которые состоятся на арене в Нью-Джерси. Места размещены в верхней чаше стадиона, вмещающего 82 тысячи зрителей.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о зря потраченных денежках. Что-то вы купили, и вам это не пригодилось. А может быть, это и не предмет никакой, может, услуга какая-то. Зря потратились на парикмахерскую, заплатили 30 тысяч, а осветление вам сделали желтое, как солома. Такое тоже бывает. Об этом, обо всем вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ», ну и, конечно же, в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Екатерина Сергеевна, купила и выбросила, это не про меня. А вот подарили и лежит, это да. Подарили статуэтку кошки, валяется теперь. Ну, не подходит она к моему интерьеру, и мне не нравится. А выкинуть не могу, это же подарок. После этого подарка сама намекаю, что дарить. Слушайте, есть такое приложение специальное, да, Вишлист называется. И там можно оставлять свои, как говорится, заявки вместе со ссылками на то, что хотелось бы. И рассказывать своим друзьям. Пускай они тоже устанавливают это приложение, и тогда вы будете видеть друг другу, да, что можно преподнести. А там можно бронировать подарок, а человек, у которого это приложение стоит, не видит, кто что забронировал. Он может только предполагать.
1: Ну да, Вишлист — это список желаний буквально.
0: Ну да.
1: Генриетта Санкт-Петербург в 2003 году примерно пошла на курсы гида-экскурсовода на немецком языке в Институт иностранных языков. Курсы на тот момент стоили очень дорого, 1070. Подтверждаю, это, ну, то есть, невероятно. Отучиться отучилась, но не проработала ни дня по этой профессии. Прошло вот уже более 20 лет.
0: Ну, наверняка у вас какие-то когнитивные связи в башке сложились из-за по этому поводу.
1: Ну, по крайней мере, Генриетта подняла свой немецкий, потому что, судя по имени, потому что мы о ней знаем, Генриетта этническая немка.
0: Еще одна ситуация у человека по имени «Кто я?». Вот, пожалуйста, будьте добры, пишите ваши имена в телеге и в Максе, потому что не всегда понятно, как вас зовут и из какого вы города. Значит, итак, человек с именем «Кто я?». Была у меня ситуация. Купила гитару, поставила цель. Научусь играть. Прошло 2 месяца. Сыграла только 5 песен, и то на одной струне. Вот тут в траве сидел кузнечик, и примерно такие же. Сейчас лежит в кладовке. Дорогой, дорогая, кто я? Так достаньте ее уже, и уже начните что-то делать, и у вас, возможно, жизнь сложится как-то иначе.
1: Как-то мы не дуйся, да? Ну и кто ты после этого?
0: Да.
1: Алекс, доброе утро, батарейка. Ну, тут уж непонятно.
0: Это я.
1: Это ты, да. Да, конечно. Как-то я увидел в магазине Sega, это такая, знаете, игровая приставка. Ну, как в детстве, все стало надо. Надо купить, мол, буду играть, как когда-то. По итогу пару раз, конечно, я поиграл, сейчас лежит, пылится в шкафу.
0: Ну, ничего страшного, может, потом продадите за какую-нибудь сходную цену на портале уже никому не нужных товаров. Какая-то грустная история.
1: Дряхлые подарки.
2: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 22 мая, в Омске облачно, без существенных осадков. Температура днем плюс 13-15. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба, и будет падать. Со следующей недели повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Красота на грани совершенства, стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48

0: 8-800-288-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
2: 12+.
1: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, пятница. Сегодня вы нам рассказываете о тех услугах или товарах, которые вы приобрели, заплатили деньги, порой очень даже приличные, но, к большому сожалению, это вам никак не помогло не стать мастером по ноготочкам, ни блистательным каким-нибудь гитаристом. Юлия Филь, вот, в опровержении таких вот историй, пишет в группе «Радио Ваня ВКонтакте», то, что не сможем мы, смогут наши дети. У нас так и происходит. Короче, настоящий реванш. Лежала себе гитара спокойно вместе с пылью. И сейчас, благодаря интернету, мой ребенок, а мы знаем, что у Юли прекрасная доченька, учится играть на гитаре. Причем сама, я вам скажу, пишет Юля, у нее хорошо получается, уже дополнительно прикупились разные приблуды для этого. Ну, понятно, всякие удержатели там для баре там, и т.д. Ну, потому что пальчики еще не очень сильные, но тем не менее. Всем доброе утро. Мадак.
1: Бывает. Ну, а вот, например, у меня знакомая купила пианино своему ребенку электронное, потому что ребенок очень просил. И два раза, значит, потыкал ребенок и отвалился, как говорится. А мама через пару лет, глядя на это пианино, решила, а почему бы и не я? Да, и научилась сама играть, иногда по вечерам музицирует. Это же лучше, чем просто бить ребенка.
0: Этим, пианином. Пианином.
1: Ой, я вчера такую историю слышала. Значит, одна девушка решила бабушку свою сдать в дом престарелых на лето, чтобы подзаработать денег, и потом ей сиделку организовать. Ее, конечно, все осудили, сказали, ой-ой-ой, да как же ты так можешь?
0: Да у тебя просто нет сердца.
1: Да. Она, значит, все-таки отдала бабушку, и через несколько дней ей звонят из руководства дома престарелых, говорят, можете приехать. А дело было так. Бабушка, значит, ей там выдали кресло-каталку, начала рассекать по коридорам дома престарелых. И...
0: Просто гонять, гонять.
1: И понравилось одному дедушке, а потом понравилось другому дедушке. И эти два дедушки решили бабку разыграть в шахматы. Это реальная история, и в домах престарелых действительно очень много романтических историй. Так вот, играли в шахматы, и один дед подумал, что второй мухлюет, и дал ему по башке шахматной доской. А бабушка, которая была в курсе всего этого мероприятия, поняла, что досталось-то деду, который ей больше нравится. Она схватила эту доску и дала второму деду по башке. А дальше они, значит, с первым закрылись в комнате и стали требовать сотрудницу ЗАГСа, чтобы их расписать. Ну и, соответственно, вызвали внучку, сказали, у вас бабка творит какую-то ерунду. Она говорит, бабушка, все, собирайся, мы отсюда уезжаем. Бабушка говорит, нет, я не хочу. Мне 89 лет. Первый раз в жизни за меня дерутся мужчины. А бабуси, мимо комнат которых я проезжаю, кричат, как бы... Она почувствовала себя настоящей стервой, женщиной, леди. Да, первый раз. Поэтому такая вот история. Друзья, ну мы, конечно, сегодня не об этом, мы о ненужных вещах, но историю я не могла не рассказать.
2: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о вещах, может быть, услугах. В общем, обо всем о том, на что вы зря потратили деньги и готовы в этом признаться. Признаться на всю страну. Как, например, это сделала Татьяна Куркина в нашем канале в Максе, который называется «Радио Ваня». Подарили мне гармонь. Научилась играть только частушки. Но желание продолжать учиться есть. Но гармонь пока лежит. Но тут, по крайней мере, Татьяна не потратила деньги, потому что гармонь ей подарили. А ведь некоторые тратят какие-то невероятные суммы на те же музыкальные инструменты, которые потом пылятся по углам.
1: Максим Солодунов отметился в Максе. Давно хотел себе купить классные бампы для мини-футбола. А бампы такие бутсы, очень удобные. Рассматривал варианты, бросал в корзину. На одной из игр порвал ахиллесовое сухожилие и вечером возвращался домой. Приезжаю, захожу в квартиру, вижу новую коробку с моими кедами. Жена сделала мне подарок и купила. Восстановление после операции не менее 6 месяцев. И буду ли я играть, вообще неизвестно теперь. Не стал сдавать их обратно, пусть стоят. Греют душу, что когда-нибудь опять начну играть. Хорошего дня, отличных выходных, будьте здоровы.
0: Я однажды купила беспроводную клавиатуру для планшета. И оказалось, что в тот момент она как будто бы и не нужна была человеку. Но спустя время вдруг пригодилась. Пригодилась, когда компьютер подключили к телевизору, да, и телевизор стал как бы монитором. И вот тут-то клавиатура и пришлась ко двору. Как говорится, Максим, дорогой, вам не пригодится. Может быть, жена начнет, хотя у нее, наверное, не такие лапищи.
1: Кстати, ты знаешь, что я неоднократно встречал пары примерно одинакового роста, примерно одинакового телосложения с абсолютно одним и тем же размером ноги.
0: А, ну, в общем и целом.
1: Ну, просто у женщин ступня все-таки поизящнее.
0: Сейчас тебе страшную историю расскажу от Алексея.
1: Да.
0: Под кроватью на веранде 47 лет лежит аккордеон в кофре. Меха уже развалились, высохли. Выкидывать жалко. 2 месяца в музыкальную школу походил. Пришлось выбирать либо сольфеджио, либо самбо. Ну, в одно время эти занятия совпали. Знаете, Алексей, я вот тоже ходила на плавание и в музыкальную школу. И тоже в какой-то момент сказали, ну, дорогая, либо фортепиано, либо кроль и брас. Выбор, конечно, пал в сторону музыкальной школы. Но не мой выбор. Выбор моей мамы. Я бы так, наверное, и плавала там уже, как русалка. Друзья, а на что вы зря потратили деньги и, может быть, даже время? Рассказывайте в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в телеграм-канале «Радио Ваня FM», в Максе. Фирменный худи «Радио Ваня» мы вручим кому-то из вас.
2: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 22 мая, в Омске облачно, без существенных осадков. Температура днем плюс 13-15. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отлично! Отличная погода!

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26 и на сайте hitmebaby.ru.
2: Огромный выбор летней обуви в Эко-на-Ленина 20. Здесь выгодно.
3: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
7: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
6: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
8: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36 и 6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
18: Амина!

0: и счастлив всегда вот.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио «Вай».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Отличников могут начать поощрять путевками в лагеря. В Сочи собрали первый урожай отечественных бананов. Российские отцы стали чаще уходить в декрет.
2: В Госдуме предложили поощрять отличников бесплатными путевками в детские лагеря. С инициативой выступил депутат Сергей Миронов, пишет РИА Новости. Кроме того, он считает, что за золотую медаль выпускникам следует выплачивать федеральную награду не менее 5000 рублей. Сейчас в стране уже есть выплаты для 100-бальников ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад. Однако золотые медалисты пока остаются без финансового поощрения. Новая система поддержки повысит мотивацию детей и престиж учебы. Инициатива уже направлена на рассмотрение. Если ее одобрят, первые награды отличники смогут получить в ближайшее время.
1: Сочинские фермеры срезали первую гроздь бананов, выращенных в России. Эксперимент признали удачным, пишет «Комсомольская правда». По словам специалистов, главное отличие отечественного банана от импортного в том, что он дозревает не в дороге, а прямо в оранжерее. Уже на четвертые сутки после срезки плоды желтеют и готовы к употреблению. Благодаря этому вкус ярче, а питательных веществ больше. Теплицы площадью 6 соток каждая заложили в сентябре прошлого года. Две из них находятся в Сочи, еще одна в Сухуми на базе Института сельского хозяйства Абхазии. В июле прошлого года Кабмин впервые включил бананы в перечень отечественной сельхозпродукции. Власти заверили, что речь идет о создании самостоятельной подотрасли с государственной поддержкой.
2: В Минэкономразвитии анонсировали увеличение числа рейсов между Россией и Китаем. Сейчас выполняется около 250 перелетов в неделю, и их количество будет расти, отметил глава ведомства Максим Решетников. Он указал, что продление безвизового режима между странами даст дополнительный импульс для развития туристических связей, создания рабочих мест и роста несырьевого экспорта услуг. Решетников напомнил, что благодаря отмене визовых требований по итогам первого квартала 2026 года турпоток между РФ и КНР увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого.
1: Российские отцы стали чаще уходить в декрет. Теперь каждый седьмой отпуск по уходу за ребенком оформляют мужчины, об этом пишет «Коммерсант». В 2025 году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Для сравнения, в 2021-2023 годах таких отпусков было всего около 30 тысяч в год. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Поэтому семьям стало выгоднее оформлять декрет на того родителя, у кого выше зарплата.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки. Очень полезный энергетик на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 22 мая, а это значит, можно отметить, ну, кроме того, что это пятница, прекрасный день, день винегрета, ой, обожаю винегрет, день покупки музыкального инструмента. Ну, такое же бывает, вот, да, купили вы гитару, и валяется она у вас в шкафу, а может, вам ее подарили. А еще день богатырского посвиста, это когда вот два пальца вставляешь, и, или сколько там надо вставлять, чтобы...
1: В себя?
0: Нет, в друга. Вот. И, ой.
1: Ну, ребята, пятница. Поймите правильно. Правильно поймите.
0: День рождения тюбика для зубной пасты.
1: Да, тюбик для зубной пасты изобрел американский хирург-стоматолог Вашингтон Шеффилд в 1892 году. А идея возникла благодаря одному американскому художнику, знакомому Шеффилда, который хранил краски в оловянных трубочках. Mm-hmm. И дантист это подглядел, усовершенствовал эти трубочки и сделал их пригодными и удобными для хранения и выжимания зубной пасты. Ну, надо сказать, что, как и многие другие гениальные изобретатели, мистер Шеффилд был, ну, совершенно непредприимчивым человеком. Если внимательно слушаете выпуски рубрики «Что это было», ну, мне неоднократно об этом говорили, ну, вот... В чем-то талантлив, но вот опродать не может, да. Короче, Шеффилд не запатентовал сразу свое изобретение. Этим воспользовался нью-йоркский аптекарь Уильям по фамилии, внимание, Колгейт. Да, что-то нам говорит это.
0: Я думала, по фамилии Прошаренный.
1: Ну, это как бы его второе имя, да, как говорят в Америке. В 1893-м он стал обладателем прав на тюбик для зубной пасты. Чуть позже Колгейт наладил производство зубной пасты в по собственной технологии. И вскоре, собственно, зубная паста приобрела популярность не только в Америке, но и в Европе. Напомню, что тогда все-таки большинство людей чистили зубы порошком.
0: Я, кстати, до сих пор не понимаю, как зубная паста вот эта вот не смешивается красная с синим и белым, вот ты ее выдавливаешь из тюбика.
1: Они же там не в разных... Вот эти,
0: да, полосочки. Они же там не в разных отсеках находятся, а все вместе.
1: Слушай, а вот, может быть, какая-то есть небольшая разница в консистенции? Но как вот, ну, там, типа, масло-вода, да? То есть, вроде жидкости, но...
0: Возможно, возможно. Но я так и не разгадала пока эту загадку. Если у вас какие-то есть предположения, можете написать нам в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня». Вот, а еще знаешь, что сейчас на маркетплейсах большую популярность имеют специальные машинки для выдавливания тюбика до конца? Боже. Потому что в нынешних реалиях оставлять даже каплю зубной пасты накладно для семейного бюджета.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 22 мая, в Омске облачно, без существенных осадков. Температура днем плюс 13-15. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба, и будет падать. Со следующей недели повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
8: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
1: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110-507-605-1196.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Казан мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
7: Телефон 78-60-78.
8: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвала. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко 9.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, благородная макрель и усатый сом. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали рыбу.
3: На картинке подсказки, ой, ну кто поймет, тот поймет, как говорится, крышечки. Крышки от бутылок, но не сейчас которые, а которые тогда, давно, когда молоко, кефир, сливки, снежок, ряженка продавались в таких прекрасных бутылках, которые потом мы всем двором дружно, забирая еще папины пивные, сдавали, получали за это денежки и шли покупали себе мороженку.
2: Да, я помню и мороженку, и обязательно песочные кольца, полоски в кафе.
3: А вот эти вот соки, которые в треугольниках были в магазине.
2: Обязательно. Потом бежали в кинотеатр, покупали билеты на какую-нибудь комедию.
3: За 10 копеек.
2: А до этого обязательно в фойе кинотеатра играли в игровой автомат, естественно.
3: Ностальгия в глаз попала. Да, морской бой. Я тоже играла в морской бой.
2: Играла в морской бой?
3: Хотя я и такая вот, казалось бы, девочка.
2: Господи, сколько в себе тестостерона.
3: А еще мы играли в городки, которые сами же делали из и палок во дворе. А еще мы играли в козла, в резиночки. В общем, советское детство было чудесное и великолепное.
2: Это бесконечный open-air.
3: Лазили по деревьям, естественно, ели боярышник с дерева. Прям у нас просто кусты боярышника во дворе.
2: Ну да, когда подросли, поумнели, стали пить боярышник. Ну ладно.
3: В стрелочки еще играли и в казаки-разбойники. А знаешь, что такое стрелочки? Это когда одна группка детей бежит, ставит стрелочку на асфальте и бежит дальше. А вторая группка по этим стрелочкам ее догоняет. Но в некоторых местах можно делать запутки. То есть раза три за игру ты можешь нарисовать такой кружочек и стрелочки в три стороны. То есть куда мы побежали на этом перекрестке, неизвестно. И ведь бегали по всем районам. Не то, что там у себя во дворе там где-то или во дворе школы, да, а просто через три перекрестка. А сейчас поди-ка, ребенка, отпусти. Так, что-то мы увлеклись с воспоминаниями. Итак, друзья, мы загадали рыбу на картинке подсказки крышки от молочной продукции СССР. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок два билета на дискотеку СССР, которая пройдет 1 августа в Ледовом дворце при поддержке радио Ваня. Еще и дискотекой припечатали.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали рыбу.
3: А на картинке подсказки крышечки СССР. Молочные, кефирные и всяческие разные.
2: Ну, такие из фольги.
3: Именно в Советском Союзе, да, на бутылке они надевались. Так вот пальчиком чпонькс продавливаешь, аккуратненько открываешь. И из этой стеклянной бутылочки, да холодненький кефирчик. Я видела, как папе нравится. Думаю, что так кефир любит.
2: С утра особенно.
3: Да, естественно. Вот. И какие варианты ответа вы предлагали, глядя на эту картину? Ну, во-первых, форель радужная. Мне вообще понравился этот вариант ответа. Действительно, эти крышечки переливались...
2: Так, видишь, а они, конечно, они же разноцветные, да?
3: Да.
2: Молочные такие, зеленовато-голубые, там ряженка была, ну, понятно, рыженькая.
3: А мне еще понравился вариант ответа «ханос, молочная рыба». Ну, Алена, ну, мы не до такой степени прямо уже издеваемся.
2: Мы же не ихтиологи, милая моя.
3: Ну, классно, что вы об этом знаете, и вот другие сейчас тоже об этом узнали. Еще килька, очень много вариантов килька. Я, честно говоря, не особо уловила связь, но если люди... так говорят. А еще есть рыба-светофор. Вот ты знал, что есть такая рыба? Я, например... Вообще в глубинах океана кто только не водится. Вот медуза, например. Ты понимаешь, что это неубиваемая личность? Ее, если никакая рыба не заглотит и не разорвет,
2: она
3: то
2: может
3: она живет вечно.
2: Столетиями. Да, кстати, да? А ты знаешь, тут моя знакомая была по торговым делам в Китае, в Шанхае. Угу. Ее завели, значит, местные китайские партнеры в рыбный ресторан и говорят, попробуй, это вкусно. Вот, а там что-то такое, какое-то какими-то полосками такое светленькое порезано. Угу. Говорит, ну, надо просто сверху немножечко кунжутного маслица, ну, такого ароматного, и полить соевым соусом. Угу. Вот, она попробовала, действительно вкусно. Она говорит, что это? Это ты сейчас съела медузу. Это медуза. Да ничего там только не едят. А салат из новорожденных живых мышей. Ну, ладно. А и такое тоже есть.
3: Это вообще что такое ты сейчас со мной делаешь?
2: Все, вернемся к ряженке, я умоляю.
3: Итак, друзья, крышечки надевались на бутылочки, а бутылочки мылись эти после того, как из них было извлечено содержимое ершом. Ерш – это такая была длинная палка мохнатая, которая пропихивалась в бутылочку, особенно из-под кефира, и круговыми движениями поступать. Значит, и все.
4: Вот, она мне спички, соль, и все.
2: Нина Усова, дорогая, мы вас сегодня поздравляем и отправляем вас на дискотеку СССР с двумя билетами на мероприятие. Легендарный состав: Татьяна Буланова, Сергей Серков, Ласковый май, Нана, Чингисхан, Ингрид и многие другие. 4 часа только звезды, только хиты. Дискотека СССР, 1 августа, Ледовый дворец, 12+.
3: И, кстати, уже сегодня в звездном часе у Андрея Шмурая легендарная группа Нана в полном составе ответит на интересные вопросы. Не пропустите!
1: Стоят девчонки, юбки по колено. Перехода метрополитена. Но радио Ваня ближе и роднее.
5: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Так давайте же сегодня, 22 мая, отметим чудесный народный праздник Николая Чудотворца. Простите за автологию, но не смогла сдержаться. Святитель Николай почитается вообще как покровитель мореплавателей. И уж не нам ли тут в Санкт-Петербурге этому радоваться? Порт с одной стороны, порт с другой. Да что мы с Алешкой практически в порту сидим.
2: Так а в том-то и дело, именно поэтому у нас рядом с каналом Грибоедова, в той части города, которая называется Петербург-Достоевского, высится прекрасный собор Николая Чудотворца. По-английски очень красиво звучит. Navy Blue Cathedral.
1: Итак, к Николаю обращаются с молитвами путешественники, терпящие бедствия на водах. Также просят о защите бедных, невинно осужденных, детей, купцов и рыбаков. Молятся Николаю и об исцелении болезней, а еще о даровании любви и сохранении скота и урожая. Ну, чтобы скот с урожаем вернулся уже домой сегодня, ага, наконец-то.
2: Да, чтобы хоть раз он оправдал вот это вот. Галя, я на заработке. Да. А в житии святого Николая был описан случай, когда он помог трем девушкам, чей отец, злодей, планировал продать их, этих девчонок, чтобы денег заработать. Николай тайно подбросил мешок с золотом, чтобы обеспечить их приданое. И тогда отец выдал одну из дочерей замуж, а позже получил еще один мешок с золотом для второй дочери. И уже потом, когда пришли коллеги, отец говорит, это не я, это Николай Чудотворец.
1: Ой, я считаю, что вот каждой бы девушке, да по такому кавалеру, который пришел за ней с мешком золота. Конечно. А вообще с приходом Николы Вешнего, по поверьям, начинается настоящая весна. Трава зеленеет, деревья одеваются в листву, погода теплая и устойчивая. Ну и, конечно же...
2: И, конечно же, дом старались содержать в чистоте, и окна не закрывали шторами, знаешь для чего? Чтобы святой мог увидеть и благословить жильцов. Это настолько актуально для меня, потому что сегодня как раз у меня готовы новые шторы, и, соответственно, какую-то часть времени у мои окна будут открыты для благословения.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 мая, в Омске облачно, без существенных осадков. Температура днем плюс 13-15. Ветер западный, северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели повышение температуры до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
3: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
4: 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Не в свои сани, не садись». Категория 12+.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
7: Фа-фа-фаротека. Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
8: А тебе никто не знает.

0: группа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Очереди бесят и гостей, и персонал.
2: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
1: Долго внедрять?
2: 15 минут. Старт с телефона без оборудования. Автоматизация, QR-меню, сайт доставки. Все в одном.
1: А доплаты?
2: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио.

0: кипиш и яркие новинки. Холи Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах притону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники рассылают письма о соцвыплатах. Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Абхазии. Среди жителей Нью-Йорка разыграют 1000 билетов на матчи чемпионата мира по футболу.
2: В МВД предупредили о фишинговых рассылках о положенных соцвыплатах. Мошенники используют логотипы госорганизаций, обещая крупные суммы. Это делают для того, чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по их ссылке. Правоохранители подчеркнули, что злоумышленники рассылают уведомления от имени социального фонда и предлагают с помощью неизвестного приложения проверить свои начисления за несколько минут, без справок, личных данных и очередей. Как пишет РИА Новости, далее пользователя направляют на фишинговый сайт, где занимаются сбором персональных данных, реквизитов банковских карт.
1: Дмитрий Чернышенко сообщил об обучении в вузах Китая свыше 20 тысяч россиян. Это студенты и аспиранты. В пресс-службе вице-премьера добавили, что в совместном университете МГУ имени Ломоносова и Пекинском политехническом институте в городе Шэньчжэнь число обучающихся приближается к 5 тысячам. Это граждане РФ и других государств, передают Интерфакс. В России по программам высшего образования учатся более 56 тысяч граждан КНР, а с учетом дополнительных программ и академической мобильности почти 70 тысяч. Уточняется, что в рамках квоты правительства на обучение граждан Китая на этот год выделено 1000 мест.
2: Стоимость ночи проживания в Абхазии для туристов составляет около 8,5 тысяч рублей. В предстоящем сезоне это средняя цена в отелях по всей республике, отметил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Абхазия – традиционное направление с более сдержанным ценообразованием по сравнению с российскими курортами. Цены в республике ниже на 20-30%, сказал он в комментарии ТАСС. Уманский добавил, что в начале сезона в отрасли наблюдался спад по турам в Абхазию из-за невозможности путешествия детей по свидетельствам о рождении. Сейчас это неудобство устранено.
1: Среди жителей Нью-Йорка разыграют 1000 билетов на матчи чемпионата мира по футболу. Победители лотереи заплатят по $50 за каждую проходку. Об этом договорились мэр Нью-Йорка Захран Мамдани и президент ФИФА Джанни Инфантино. Лотерея будет проходить с 25 по 30 мая. В день подать заявку смогут не более 50 тысяч человек. Победители объявят 3 июня. Каждый сможет купить до 2 именных билетов без права перепродажи. Журналисты издания уточнили, что это будут билеты на 7 футбольных матчей, которые состоятся на арене в Нью-Джерси. Места размещены в верхней чаше стадиона, вмещающего 82 тысячи зрителей.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, выйдите куда-нибудь вечером в театр или на концерт, вас ожидает приятное времяпрепровождение.
2: Овны женщины, эмоциональный фон приходит в норму, так что сегодня хорошо обсуждать любые деловые вопросы.
1: Тельцы мужчины, спокойно отстаивайте свою позицию, повода для серьезных конфликтов нет.
2: Тельцы женщины, если вы покажете, что готовы к переменам, общаться с окружающими вам станет заметно проще.
1: Близнецы мужчины, вы не витаете в облаках, а реально оцениваете свои возможности и перспективы.
2: Близнецы женщины, доверьтесь своей интуиции, а к советам со стороны отнеситесь критически.
1: Раки мужчины, вам очень хочется зажечь в большой компании, но день для этого не подходит, тусовки лучше отложить.
2: Раки женщины, хороший день для учебы и расширения кругозора, знакомства с чем-то новым, увлекательным.
1: Львы мужчины, из-за скуки вы можете стать раздражительным, а местами просто невыносимым, следите за этим сегодня.
2: Львы женщины, у вас могут вылезти проблемы, на которые вы долго закрывали глаза, и придется, наконец, принимать непростые решения.
1: Девы-мужчины, вам предлагают перемены, но вы отказываетесь от них, и очень зря, не торопитесь с принятием решений.
2: Девы-женщины, где-то в глубине души вы готовы пойти на уступки, но ваш любимый об этом не догадывается. Пора открыть карты.
1: Весы-мужчины, вас поддержат люди, занимавшие раньше нейтралитет.
2: Весы-женщины, у вас есть все шансы не на шутку увлечься человеком, который, к сожалению, не испытывает к вам подобных чувств. Будьте внимательнее.
1: Скорпионы мужчины, обратитесь за помощью к близким. Только так вы сможете справиться с непростой задачей этого дня.
2: Скорпионы женщины, сократите физические нагрузки и старайтесь избегать эмоциональных потрясений.
1: Стрельцы мужчины, вам лучше прислушаться к мнению старших родственников. Их подсказки придутся кстати.
2: Стрельцы женщины, не стоит заниматься перераспределением семейного бюджета. И планировать крупные покупки тоже сегодня не надо.
1: Водолеи мужчины, на вашем пути должны встретиться люди, с которыми приятно и интересно иметь дело.
2: Водолеи женщины, вам просто необходимо занять отстраненную позицию или сосредоточиться на собственных делах.
1: Козероги мужчины, избегайте споров, даже если вы уверены в своей правоте.
2: Козероги женщины, хороший день для того, чтобы внести в свою жизнь еще больше красоты и гармонии.
1: Рыба мужчины, плавные отношения с родными напрямую будут зависеть от вашей способности миновать острые темы.
2: Рыбы женщины, любуясь результатами своих трудов, вы обретете душевное равновесие и вполне необоснованный оптимизм.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 22 мая, в Омске облачно, без существенных осадков. Температура днем плюс 13-15. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба, и будет падать. Со следующей недели повышение температуры до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Хавейл.
1: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
6: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
8: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: счастлив Сандамолд.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки.

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Певец Филипп Киркоров на гала-ужине премии движения от Муз-ТВ пожаловался журналистам на свое самочувствие. Оказалось, что он сильно отек от, внимания, черной икры. По его словам, все началось, конечно же, в Астрахани, где он объелся черной икрой. На следующее утро артист проснулся с сильным отеком. «Представляете, просыпаюсь, — сказал Киркоров корреспонденту, — а у меня глаз нет». Отек уже начал спадать, но на мероприятии ему пришлось прийти в темных очках. И до этого Филипп Киркоров в интервью телеведущей Эльвире Кудрявцевой пожаловался. Он очень любит жаловаться, что ему уже 59 лет, но он до сих пор одинок. Певец сообщил, что в свое время слишком высоко задрал планку при выборе партнера, поэтому сейчас сделать это очень-очень трудно. Он признался, что испытывает чувство к певице Сивиль, участнице группы Артик и Асти.
2: Я, кстати, знаю.
1: Однако ее сердце уже кто-то занял.
2: Да, есть такое дело, он признавался, я даже видела это в одном из роликов. Угу. Ну что, я бы тоже хотела ненадолго отечь, например, от крабов там, или, я не знаю, что вот еще какие, вот от белых грибов могла бы я еще, например...
1: Белых грибов я бы тоже...
2: Да, и черная икра не надо, вот от красной могу, или от груздей, например, или от рыжиков тоже, пожалуйста, это я в любое время могу идти.
1: Причем самое интересное, что уже будучи полностью затекшей, ты все равно бы пропихивала в банку... И получала бы при этом колоссальное наслаждение,
2: конечно,
1: несмотря на серьезные изменения во внешности.
2: Еще одна новость. Евгений Плющенко сообщил о получении его сыном спортивного гражданства Азербайджана. Да, 13-летний фигурист Александр Плющенко будет представлять республику на соревнованиях в течение 5 лет. Саша еще очень маленький, говорит сам Евгений. В сборной России он не состоял в этом сезоне по разным причинам, в соревнованиях участие не принимал, отметил двукратный олимпийский чемпион. По его словам, у сына в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Верю, что мы будем вместе развивать фигурное катание в наших странах, ну, в России и в Азербайджане. Помогать и поддерживать друг друга, сказал Евгений, об этом пишет РИА Новости. А ранее источник сообщал, что Плющенко-младший получил от Федерации фигурного катания открепление для выступление за команду Азербайджан. Гном Гномыч отъезжает в Азербайджан.
1: Ты знаешь, я сейчас задумался, пока ты мне рассказывала, по какой причине я бы принял гражданство Азербайджана.
2: Чтобы
1: постоянно пить свежевыжатый гранатовый сок, естественно.
2: А, я думала, ты просто очень хочешь...
1: Посмотреть на мечети Баку?
2: Ну, пускай будет.
0: Звездотека! Боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. Радио Ваня. Ближе и роднее.

любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Белая стрекоза, люби, стрекоза, уйди. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, пятница. Сегодня вы рассказываете о тех покупках, которые в момент их совершения вам казались, ну, 100%-ными, даже 150%-ными. А потом, спустя какое-то время, возможно, недолгое, вы абсолютно в этом разочаровались. Светлана Алексеевна отметилась в Максе, радио Ваня. В молодости был порыв купить себе тренажер «Эллипс». Купила. На тот момент за немаленькие деньги позанималась на нем пару раз и потом использовала его в качестве вешалки для одежды. Ну, то есть, ну, такая чистая классика.
1: Ну, да, Светлана не одна такая, стопудово. Да, да. Иван Гольц купил сыну гитару на 13-летие. Сейчас ему 25, гитара в его руках так и не зазвучала. Мечта на ветер. А денег, знаете, всегда мало. Вон, спросите у миллионеров, они-то знают.
0: Алекс Фергюсон. Гитара, барабан и телескоп. Да-да-да-да. А, и вот зачем? Загадка, загадка. Зато, если кто-то в гости придет, подумает, что тут живет разносторонняя, талантливая личность.
1: Евгения. Дочке было 9 лет, и она просила укулеле. Это такая маленькая гитарка. Да-да-да. Мама, купи. Я всячески отговаривала ее от этого приобретения, но в конце концов купили, подарили. Ну и чего, потринкал на ней немножко и лежит теперь. Если есть желающие, могу продать, пишет Евгений из Ангарска. У меня тоже дома есть укулеле, целых 3.
0: У тебя 3 укулеле?
1: Да, у меня 3 укулеле, да.
0: Так и слушай, это трио укулелистов можно уже организовывать. А, смотри, так, видимо, вы время и проводите.
1: Конечно, конечно.
0: Люди-то вы талантливые.
1: У меня еще и пианино есть. Электронное.
0: Ого, представляю, что там соседи чувствуют.
1: А у соседей тоже есть пианино.
0: Это, ребята, такой музыкальный дом на проспекте Стачек. А, Макс купил у друга бас-гитару и комбо-усилитель. Чуть пытались рок-группу замутить. Теперь уже 6-й год стоит в чехле, а чехол в пыли и паутине. И там уже, значит...
1: Паук играет на гитаре.
0: С мухой дохлой. А оставлю детям, может, кто-то из них захочет научиться, прогнозирует Максим.
1: Вот не про музыкальный инструмент есть от Евгения сообщение. Так, да. Я постоянно трачусь на сувениры, которые потом лежат без дела по комнате. Зато, когда ты покупаешь, думаешь, какая замечательная вещь. Всем доброе утро и привет ребятам из города Высоцка.
0: Светлана, у меня был такой случай. В 91-м году ехала в поезде со стройотряда из Мариуполя на какой-то станции. Продавали мед в 3-литровых банках. Такой темный, вкусный. А я 15-летняя хозяюшка купила, значит, банку меда домой. Довольная, привезла его. Ели всей семьей. А как дошли до середины банки, поняли, что вместо меда остался жженый сахар. Ой. Так было мне обидно. Столько лет прошло, я до сих пор это вспоминаю. Но...
1: Не, ну 1,5 литра, вкусно же было.
2: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о вещах, которые вы когда-то купили, а потом оказалось, что они вам не очень-то и нужны были, только зря деньги потратили. Наталья Шамаева отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Давно это было, в те времена, когда купить вещь было очень дорого, да и не на что. Так вот, деду моему пальто надо было. Бабуля денежку скопила, продавала яйца, молоко, и, наконец, набралась нужная сумма. Отправила деда на базар. Дед долго ходил, мерил, и вдруг гармонь увидел. Саратовскую, красивую, расписную, да с колокольцами. Дед играть не умел, но в душу она ему запала. Не мог он устоять. В общем, купил гармонь на сдачу кеды и конфеты для деревенских ребятишек. Естественно, бабушка его чуть не прибила, увидев такие замечательные покупки, но отошла. Так и ходил наш дед в кедах с гармошкой под мышку по деревне. Правда, музыкальную науку так и не освоил, ибо медведь на оба уха наступил.
1: А Арина Козина в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Помню, очень давно часто крутили рекламу по телеку. Тренажер для прокачивания мышц кора. Ну, в общем, для...
0: Торса.
1: Торса, да. И, конечно же, нашей семье было это безумно нужно. Мы выпрашивали у папы, чтобы он купил. Ну, как доблестный человек после работы действительно заехал, приобрел, привез. И, конечно же, за все время никто к нему так и не подошел. А выбросить жалко. Ну, папу же гоняли. И спустя много времени тренажер медленно прибрался в квартиру брата. Уверен, что он будет передаваться и дальше по наследству.
0: Ольга Андреева. Купили мужу варган.
1: Опа!
0: Хотел, но играть так и не смог. Да-да-да, вот эту штуку. Зато пригодился сыну в школе для доклада. Сын пятерку получил за рассказ об инструменте. А я себе калимбу купила. Но тоже руки не дошли играть начать. Папа синтезатор купил. Внукам долго тот без дела стоял. Ну вот теперь старший все-таки учится играть. Какие-то вещи таки пригодились. А вот младший хочет барабанить. Правда, пока барабанит только по дивану, просит барабанную установку. Но, знаете ли, квартира пока у нас для барабанной установки не предусмотрена. Я так понимаю, это надо за городом жить, чтобы барабанить не соседям по башке, а все-таки как-то...
1: Я сейчас вспомнил второе сленговое значение глагола «барабанить». В полиции используется. Имеется в виду информатор. А барабан, да. Виктория Шарипова. Во втором классе купили мне микрофон родители. По моей же просьбе. Думала, будет петь их, звездочка. А услышала себя со стороны, поняла, что это вообще не мои. После микрофон использовался только по праздникам на застольях, но уже не мной.
0: Друзья, спасибо всем большое за сообщение. Мало времени и не всех удалось почитать, но вы заходите в нашу группу ВКонтакте, в Телеграм-канал, в Макс и читайте очень веселые истории. Победила сегодня Эля Кореглазая. Покупала я робот-пылесос как символ технологического прогресса и свободы от быта. В итоге я трачу полчаса на то, чтобы поднять с пола все стулья, провода, носки, тапочки, чтобы этот, простите, умный гаджет не застрял в первой же текстуре. Пылесос работает 3 минуты, пугается кошачьего корма, бьется башкой о плинтус, уезжает в глухой угол под диван и жалобно пищит, что заблудился. В итоге я ползаю на коленях, чтобы спасти девайс, который должен был спасти мое время. Теперь он работает высокотехнологичным элементом декора и личным транспортом для кота. Дорогая Эля, мы от всей души вас поздравляем и вручаем фирменную худи от Радио Ваня.
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На Радио Ваня. Он идет.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 23 мая, в Омске дождь. Ночью до плюс 11, днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный – 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Со следующей недели – значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда. Колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Весной мы купим овощи и фрукты.
8: Потом игрушки.
7: Потом продукты.
9: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
7: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
10: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95 13 26 и на сайте hitmebaby.ru.
11: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
12: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
13: Фаротека.
14: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32 18 32.
15: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
16: Реклама на радио Ваня.
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36 и 6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
19: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера «Мобайл Слип». На любом берегу, даже в водоохранной зоне, слип легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileslip.ru.
20: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее.
1: Радио «Ваня». Новости.
2: Аферисты заманивают россиян на опасные сайты с сообщениями о выплатах. В Омске реконструируют дорогу по Малиновского, и россиянин первым в истории покорил Эверест на руках. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам ссылки на вредоносные сайты под видом эксклюзивной информации о выплатах якобы от соцфонда. Злоумышленники используют логотипы госорганизации, обещания крупных сумм и особые формулировки, чтобы вызвать доверие. После перехода по ссылкам можно лишиться персональных данных, скачать вирусное программное обеспечение или передать мошенникам информацию о реквизитах банковских карт. Проект реконструкции улицы Малиновского прошел госэкспертизу. Об этом сообщили в департаменте строительства. Полуторакилометровый участок от проспекта Королева до Красноярского тракта расширят и оборудуют ливневкой. Вдоль улицы обустроят новый тротуар, велодорожку, парковки и наружное освещение. Работы намечены на 2027-2028 годы. Стоимость реконструкции с переустройством инженерных сетей оценивается в 1,5 миллиарда. Город рассчитывает получить эти средства по федеральным программам. Ремонт на Красном пути от улицы Интернациональной до 5-й армии выполнен на 20%. Подрядная организация приступила к фрезерованию старого покрытия. Верхний изношенный слой асфальта снимают при помощи специальной техники. Уже выполнена треть работ, рассказали в мэрии. Сейчас идет укладка тротуарной плитки и установка бортового камня. В дальнейшем будет выполнено устройство дорожного покрытия и нанесена разметка. Работы завершат до 1 августа. На площади Бухальца после демонтажа ашара началось и благоустройство. Сейчас на огороженной площади демонтируют старую плитку, бортовые камни и ограждение клумб. Затем площадь и тротуары выложат гранитной плиткой, смонтируют летний водопровод и установят новые системы освещения. Напомню, на комплексное обновление площади Бухальца направлено почти 90 миллионов. Работы завершат до августа. Новый шар «Держава» осенью вернется на площадь более основательным и безопасным. Россиянин Набиев, потерявший ноги при обрушении Омской казармы, первым в истории покорил Эверест на одних руках. Напомню, в 2015-м десантник потерял ноги после обрушения казармы в поселке Светлый. В горных восхождениях он стал участвовать 6 лет назад. В 2020-м Набиев покорил Эльбрус, высочайшую гору России. С 2023-го он выступает за подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс». Это были новости.
1: Радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, завтра, 23 мая, в Омске дождь. Ночью до плюс 11, днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный – 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Со следующей недели – значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Тепло настало и вперед! Прогулки значит «Скороход». Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
10: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: А тебе никто не знает.

0: счастлив Центровод!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
3: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
4: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 23 мая, в Омске дождь. Ночью до плюс 11, днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Со следующей недели значительное повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
2: Телефон 78 60 78.
3: Огромный выбор летней обуви в канале Ленина 20. Здесь выгодно.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
6: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня. Hit Me Baby. Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама на радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru.
11: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
12: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
13: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Названы самые продуктивные категории россиян. Ученые объяснили пользу повседневных дел для психического здоровья. Мужчины рассказали, какие подарки считают достойными для любимых. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Большинство россиян высоко оценивают свою продуктивность на работе. Самые продуктивные категории граждан назвали по итогам опроса аналитики ХХРУ. Максимальную производительность у себя отмечают миллениалы, 63% респондентов в возрасте 35+, в то время как среди молодежи 18-24 лет в своей эффективности на работе убеждены лишь 46%. Чаще других свою продуктивность оценивают как высокую респонденты, занимающие топовые должности, а именно директора бизнес-подразделений, руководители отделов и топ-менеджеры, чуть реже линейные управленцы. Замыкают рейтинг младшие специалисты и начинающие сотрудники. Работники осознают, что их личная отдача напрямую влияет на бизнес-показатели компании. В профессиональном разрезе лидируют HR-специалисты и юристы. Уборка дома и регулярное выполнение повседневных бытовых задач могут приносить значительную пользу ментальному здоровью, способствуя осознанности и снижению уровня тревоги. По словам американского психолога Холли Шиф, физическое очищение пространства напрямую связано с эмоциональным состоянием человека, пишет Medical Express. Повторяющиеся физические действия, такие как уборка, могут оказывать регулирующее воздействие на нервную систему, поскольку они предсказуемо структурированы и дают четкое ощущение завершенности, отметила Шиф. Специалист подчеркнула, что в отличие от сложных когнитивных или эмоциональных задач, результат уборки виден немедленно, что дает человеку чувство контроля и удовлетворения. Для тех, кто воспринимает домашние дела как тяжелую рутину, она рекомендует сменить фокус внимания, замедлиться, сосредоточиться на сенсорных ощущениях, например, на температуре воды или ритме движений. Это превращает бытовую задачу в упражнение по медитации. Чтобы избежать чувства переутомления от масштаба работ, эксперты советуют разбивать задачи на мелкие этапы, начинать с одной поверхности или одной комнаты. Почти треть московских мужчин уверены, что шаверма и роллы – это полноценный подарок для любимой, пишет Life.ru. Согласно исследованию, еще 16% опрошенных считают, что простое, аккуратное поведение и отсутствие разбросанных носков уже заслуживают женской благодарности. При этом женщины видят ситуацию иначе. Самыми популярными подарками у них остаются цветы, их получают 75% опрошенных. Далее идут гаджеты, техника, деньги, сертификаты и путешествия.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 23 мая, в Омске дождь. Ночью до плюс 11, днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный – 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Со следующей недели – значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
3: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
4: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
5: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо.

0: спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Они на

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
3: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
4: Радио Ваня.

0: давим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: и роднее.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

тлеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой, хоть

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 23 мая, в Омске дождь. Ночью до плюс 11, днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный – 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Со следующей недели – значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. «Кавдентал». Стоматология номер один в Омске.
7: По мнению экспертного рейтинга 32 топ.
6: «Кавдентал».
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея» – по-настоящему вкусный хлеб каждый день.
9: Павел Магнит, ОГРН 103-230-49-45-947, адрес 35-2-72, Краснодарский край, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
10: Фа-фа-фаротека.
11: Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
12: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
13: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
12: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
14: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
15: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
0: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Реклама на радио Ваня.
18: Для слушателей старше 12 лет.
19: Школьная дискотека. Дискотека.
20: Фабрика звезд.
21: Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
22: 12+.
23: Ваня.
24: Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Россия оценит перспективы использования дронов для контроля за соблюдением ПДД. Мэр рассказал о рейдах по выявлению неправильной парковки самокатов. И русская классика вошла в мировой литературный рейтинг. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. С сегодняшнего дня многодетные семьи могут сохранить единое пособие, даже если доход на одного члена семьи немного превысил прожиточный минимум. Допустимая планка теперь составляет 10%. Соцфонд начинает пересмотр отказов автоматически. Напомню, единое пособие получают семьи с детьми до 17, чей доход ниже прожиточного минимума. В зависимости от уровня дохода выплата может составлять 50, 75 или 100% от регионального минимума. Российские власти рассмотрят возможность использования беспилотников для контроля за соблюдением правил дорожного движения. Минтранс и МВД до 2028 года доложат в правительство о результатах работы. Ранее Госдума не поддержала законопроект, вводящий штрафы для водителей за нарушение средней скорости движения. В Омске проходят рейды по выявлению неправильной парковки самокатов. По словам мэра, проверки кикшеринговых компаний, соблюдение запрета на парковку, в частности, в исторической части города, проводят регулярно. Очередной рейд прошел сегодня утром. Самостоятельно предприниматели могут убрать неправильно припаркованный самокат за час. В противном случае их принудительно помещают на специальную штрафстоянку. Затем с владельцев взыскивают расходы на вывоз и услуги по временному хранению. Рядом с училищем Шабалина появится 9-этажный многофункциональный комплекс. Проект застройки рассмотрели на градсовете. Большую часть площади центра займут офисы. На первом этаже разместят ресторан и конгресс-холл. Также предусмотрена подземная парковка. Многофункциональный комплекс будет состоять из двух блоков. Новое здание пристроят к уже существующему на улице Жукова, 21. Главный вход предполагается с пешеходной площади со стороны улицы Звездная. С учетом доработок проект рекомендован на областной градсовет. «Анна Каренина» и «Война и мир» вошли в сотню лучших романов истории по версии издания «Гардиан». Произведения Льва Толстого заняли 6 и 7 места. В рейтинг также попали романы Достоевского, Набокова, Гроссмана и Булгакова. Среди них «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Лолита», «Жизнь и судьба» и «Мастер и Маргарита». Первое место получил роман Джордж Эллиот «Миддлмарч». Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
2: По данным синоптиков, завтра, 23 мая, в Омске дождь. Ночью до плюс 11, днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный – 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Со следующей недели – значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни.

0: Vanticor Service.
1: Берите Tenet Vanticor Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
7: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
8: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России. Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев зимой». Категория 18+.
10: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
12: Телефон 78-60-78.
13: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано».

0: 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
1: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 23 мая, в Омске дождь. Ночью до плюс 11, днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Со следующей недели значительное повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
6: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
9: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
8: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
10: Фа-фа-фаротека!
11: Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
12: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26 и на сайте hitmebaby.ru.
13: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
14: Огромный выбор летней обуви в эко-канале «Ленина 20». Здесь выгодно.
15: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-18.

0: Дана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Топ IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Они на

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 12370085688.
2: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Новости.
1: Названы самые продуктивные категории россиян. Ученые объяснили пользу повседневных дел для психического здоровья. Мужчины рассказали, какие подарки считают достойными для любимых. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Большинство россиян высоко оценивают свою продуктивность на работе. Самые продуктивные категории граждан назвали по итогам опроса аналитики ХХРУ. Максимальную производительность у себя отмечают миллениалы, 63% респондентов в возрасте 35+, в то время как среди молодежи 18-24 лет в своей эффективности на работе убеждены лишь 46%. Чаще других свою продуктивность оценивают как высокую респонденты, занимающие топовые должности, а именно директора бизнес-подразделений, руководители отделов и топ-менеджеры, чуть реже линейные управленцы. Замыкают рейтинг младшие специалисты и начинающие сотрудники. Работники осознают, что их личная отдача напрямую влияет на бизнес-показатели компании. В профессиональном разрезе лидируют HR-специалисты и юристы. Уборка дома и регулярное выполнение повседневных бытовых задач могут приносить значительную пользу ментальному здоровью, способствуя осознанности и снижению уровня тревоги. По словам американского психолога Холли Шифф, физическое очищение пространства напрямую связано с эмоциональным состоянием человека, пишет Medical Express. Повторяющиеся физические действия, такие как уборка, могут оказывать регулирующее воздействие на нервную систему, поскольку они предсказуемо структурированы и дают четкое ощущение завершенности, отметила Шифф. Специалист подчеркнула, что в отличие от сложных когнитивных или эмоциональных задач, результат уборки виден немедленно, что дает человеку чувство контроля и удовлетворения. Для тех, кто воспринимает домашние дела как тяжелую рутину, она рекомендует сменить фокус внимания, замедлиться, сосредоточиться на сенсорных ощущениях, например, на температуре воды или ритме движений. Это превращает бытовую задачу в упражнение по медитации. Чтобы избежать чувства переутомления от масштаба работ, эксперты советуют разбивать задачи на мелкие этапы, начинать с одной поверхности или одной комнаты. Почти треть московских мужчин уверены, что шаверма и роллы – это полноценный подарок для любимой, пишет Life.ru. Согласно исследованию, еще 16% опрошенных считают, что простое аккуратное поведение и отсутствие разбросанных носков уже заслуживают женской благодарности. При этом женщины видят ситуацию иначе. Самыми популярными подарками у них остаются цветы, их получают 75% опрошенных. Далее идут гаджеты, техника, деньги, сертификаты и путешествия.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 23 мая, в Омске дождь. Ночью до плюс 11, днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный – 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Со следующей недели – значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Cavdental. Стоматология поколений.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Без

0: рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
4: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
5: Империя колонок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
6: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
8: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110-547-605-1196.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Lex» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Lex» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». Угарен 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
13: Привет, это «Батарейки».
14: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
13: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
14: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
13: Пожелаем зеленому легкой посадки.
15: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
13: Посадил дед репку, и мы сможем.
15: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, НОТ.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 23 мая, в Омске дождь. Ночью до плюс 11, днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный – 7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Со следующей недели значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея» – по-настоящему вкусный хлеб каждый день.
3: Павел Магнит, ОГРН 103-230-49-45-947, адрес 35-2-72, Краснодарский край, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
7: Фа-фа-фаротека. Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
8: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
9: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни! Звони! 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Включайтесь. «Триколор» показывает 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
16: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
17: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
18: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
19: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Они на дрейфе

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Депутаты Госдумы предложили изменить правила возврата квартир по сделкам, признанным недействительными. Банк России рекомендовал усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных. На подготовку и проведение школьного выпускного россияне потратят в среднем 65 тысяч рублей. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутаты Госдумы предложили изменить правила возврата квартир по сделкам, признанным недействительными. Продавец может вернуть себе жилье только после полного возврата покупателю всех полученных денег. Законопроекты уже направили в Росреестр и Верховный суд Российской Федерации, сообщает РИА Новости. Один из законопроектов предполагает поправки в Гражданский кодекс. Согласно документу, возврат квартиры и регистрация прав на нее должны происходить только после того, как продавец полностью компенсирует покупателю все деньги по спорной сделке. Аналогичные изменения предлагается внести и в закон о государственной регистрации недвижимости, чтобы закрепить эту норму на практике. Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных. Об этом сообщается на сайте регулятора. Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация отмывания доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, говорится в сообщении. В Центробанке отметили, что кредитным организациям предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических, так и юридических лиц. И в завершении выпуска: в 2026 году россиянам в среднем придется потратить на подготовку и проведение школьного выпускного 65 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам, в среднем родители выпускников готовы потратить на наряд ребенка 34 тысячи рублей, а за празднование они рассчитывают отдать примерно 31 тысячу. При этом 23% опрошенных россиян хотят потратить не более 15 тысяч рублей, а 13% уверены, что уложатся в 5 тысяч. В то же время 6% респондентов оценивают подготовку к выпускному в сумму не менее 100 тысяч рублей. Отмечается, что 7 из 10 участников опроса запланировали покупку праздничной одежды. 32% хотят заказать наряд на онлайн-площадке, 31% собираются подобрать образ в офлайн-магазинах, еще 9% планируют купить вещи на ресейле, а еще 4% взять в аренду. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Слева окно,

0: фильм.
1: Я приветствую всех, кто в этот весенний день слушает радио «Ваня». Здравствуйте, меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня пятница, 22 мая. Всех с наступающими выходными. Ну а сейчас есть еще время для игры «Угадай фильм». Правила не изменились. Я включу небольшой отрывочек из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, незамедлительно наберите наш номер 325-696, код города 812. Отрывочек действительно будет коротким, потому что, ну, это прям классика-классика, и я думаю, что не угадать невозможно. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Ну что, дедушка, хорошо бы вина выпить?
3: Угостить.
2: За мной не пропадет.
3: Ну, договорились.
2: Так я у тебя переночую.
3: А хоть всю жизнь живи, раз хороший человек.
1: Как говорится, заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Если вспомнили название этой картины, звоните. 325-696, код города 812. Слушатель, правильно угадавший сегодня фильм, получит два билета на любой сеанс кинотеатра «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл» города Санкт-Петербурга. Жду звонков.
0: «Угадай фильм» на «Радио Ваня». «Ваня, Ваня, Радио Ваня».

0: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Фа-фа-фаротека. Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
3: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
4: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
8: Весной мы купим овощи и фрукты.
9: Потом игрушки.
8: Потом продукты.
10: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
8: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
11: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
16: Очереди бесят и гостей, и персонал.
17: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
16: Долго внедрять?
17: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
16: А доплаты?
17: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.

0: фильм.
1: Друзья мои, торжественный момент наступил. Настало время подвести итоги игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Екатерина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как поживаете, Екатерина?
2: Прекрасно.
1: Погода шепчет сегодня или так?
2: Отличная погода, солнышко, мы за городом.
1: Вы за городом?
2: Да.
1: Ой, прекрасно, как я вам завидую. Ну да, утешаясь мыслью, что впереди два выходных. Кать, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Ну что, дедушка, хорошо бы вина выпить?
4: Угостить.
3: За мной не пропадет.
4: Ну, договорились.
3: Так я у тебя переночую.
4: А хоть всю жизнь живи, раз хороший человек.
1: Итак, рассказывайте нам, как же назывался этот фильм?
2: Это прекрасный фильм «12 стульев».
0: Угадал!
1: Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны. Это действительно фильм «12 стульев». Уточним, Екатерина, это с участием кого «12 стульев»?
2: Миронова.
1: Да, с участием Андрея Миронова, не поспоришь. А вам какой фильм больше нравится, Марка Захарова или Леонида Гайдая, вот, который с Арчилом Гаймиашвили?
2: Леонид Гайдая.
1: Вот тот вам нравится больше?
2: Да, мне кажется, «Остап Бендер» там прям вот каким его представляешь.
1: Стопроцентное попадание, да? Вообще, конечно, эти споры не утихают до сих пор. Спорят, какой же фильм лучше, какой хуже. А по большому-то счету появилось с разницей в 5 лет всего лишь 2 отличных фильма, снятых и сыгранных настоящими мастерами, согласитесь.
2: Угу, отлично, да, мне тоже прекрасно.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Екатерина, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл».
2: Огромное спасибо.
1: Привет, и хотите передать?
2: Привет всем моим близким, родным и супругу.
1: Отлично. Хорошего дня и отличных выходных.
2: Спасибо и вам.
1: Друзья, я напомню, партнер рубрики «Кинотеатр Синема 5» «Удивляй по-новому», «Признавайся в любви», «Поздравляй близких» или «Делай предложение на большом экране». Подробнее на сайте cinema5.ru, ООО «Синема 98». Ну а к нашей игре, друзья, «Угадай фильм» мы вернемся уже в будущий понедельник.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 23 мая, в Омске дождь. Ночью до плюс 11, днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Со следующей недели значительное повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Cav Dental. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
6: Фаротека.
7: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
8: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95 13 26 и на сайте hitmebaby.ru.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Реклама на радио «Ваня».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
11: Платформы, рынок, технологии.
10: Монетизация.
11: Цены, процедуры, практические инсайты.
10: Нейросети на практике.
11: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
10: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
11: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
10: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
11: Без возрастных ограничений.
0: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио «Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Привет всем, кто слушает Радио Ваня. Друзья, я понимаю, что существует день рождения зубной пасты, но что существует день рождения тюбика для нее, об этом я узнал буквально недавно. Да, 22 мая отмечается, и в 2026 году тюбик празднует 134-ю годовщину. Именно об этом изобретении и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Тюбик для зубной пасты изобрел американский хирург-стоматолог Вашингтон Шеффилд в 1892 году. Идея возникла благодаря одному американскому художнику, который хранил краски в оловянных трубочках. Дантист усовершенствовал подобные трубочки и сделал их пригодными и удобными для хранения зубной пасты.
0: Четвертое место.
1: Шеффилд был непредприимчивым человеком. Он не запатентовал сразу свое изобретение. Этим воспользовался нью-йоркский аптекарь Уильям Колгейт. В 1893 году он стал обладателем прав на тюбик для зубной пасты. В 1896 году он наладил производство пасты в тубе по собственной технологии. Вскоре зубная паста приобрела популярность не только в Америке, но и в Европе. Первые тубы изготавливали из олова, затем его заменили на алюминий и пластик.
0: Третье место.
1: Согласно статистике, за один год человек в среднем использует 10 тюбиков зубной пасты объемом 75 миллилитров.
0: Второе место.
1: В России упаковывать пасту в тюбики начали в 50-х годах прошлого столетия. До этого она продавалась в жестяных или пластмассовых баночках.
0: Первое место.
1: Самая дорогая зубная паста в мире была создана компанией Elier Cosmetics специально для королевы Англии. Один тюбик стоил 50 тысяч евро.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Баня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Фиксированная часть страховой пенсии по старости для 80-летних россиян увеличивается вдвое. Подростки могут официально работать с 14 лет с согласия родителей и органов опеки. Режиссер Федор Бондарчук сообщил, что готовится продолжение франшизы «Лед». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Фиксированная часть страховой пенсии по старости для 80-летних россиян увеличивается вдвое. Кроме того, пенсионерам старше 80 лет дополнительно начисляется надбавка на уход. Эта выплата подлежит ежегодной индексации вместе с основной пенсией, заявил газете «Ру» сенатор Игорь Мурок. Перерасчет происходит без подачи заявлений с 1 числа месяца, следующего за месяцем юбилея. С прошлого года система компенсации ухода претерпела значительное изменение. Ранее ухаживающему лицу выплачивалась отдельная компенсация. Сейчас же выплата оформляется как часть пенсии самого пенсионера. Таким образом, средства поступают на его счет, и он может по собственному усмотрению передавать их лицу, осуществляющему уход, отметил эксперт. Подростки могут официально работать с 14 лет с согласия родителей и органов опеки, однако трудовая деятельность не должна сказываться на качестве обучения. Об этом в беседе с газетой «Ру» напомнил юрист Александр Хаминский. Действующее законодательство устанавливает, что официально работать можно с 16 лет, но Трудовой кодекс допускает трудоустройство из более раннего возраста. Так, например, с 15 лет подросток вправе самостоятельно заключить трудовой договор для выполнения легкого труда, не вредящего здоровью и учебе. С 14 лет можно заключать трудовой договор только с согласия одного из родителей и органа опеки, а работа не должна мешать обучению. Для детей младше 14 лет исключение сделано лишь для сферы культуры, спорта, кино и рекламы, когда работа связана с созданием или исполнением художественного произведения, добавил юрист. И в завершении выпуска режиссер и продюсер Федор Бондарчук сообщил, что готовится продолжение франшизы «Лед». Его слова передает ТАСС. По словам Бондарчука, на данный момент четвертая часть находится в подготовительном периоде, подробности новой части не уточняются. В феврале 2024 года кассовые сборы ленты Юрия Хмельницкого «Лед-3» превысили 1 000 000 000 рублей за 10 дней в российском прокате. Таким образом, картина стала пятым фильмом, собравшим более 1 000 000 000 рублей с начала 2024 года. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к своим ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Звездный час.
1: Друзья мои, радостная новость. 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке радио «Ваня» пройдет супершоу «Дискотека СССР». И по этому поводу мы заранее встречаемся с ее участниками. Сегодня с 17 до 18 в «Звездном часе» ждем легендарную группу «Нана» в полном составе. Слушайте «Звездный час» на радио «Ваня».
0: «Звездный час». Ваня. Радио Ваня.
2: Мысли в голове, ты от самурада. Я вот думал, любовь моя награда.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 23 мая, в Омске дождь. Ночью до плюс 11, днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный – 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Со следующей недели – значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 сервис с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Империя колонок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
6: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
7: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
8: 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Не в свои сани, не садись». Категория 12+.
9: Казан-мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
10: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
11: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Болгарин, 110-545-1196.
12: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
13: Телефон 78-60-78.
14: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
15: Реклама для слушателей старше 12 лет.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. По-моему, какая-то традиция стала постепенно вырисовываться. По пятницам почему-то хочется обратить ваше внимание на классику. Уверен, многие картину, которую я хочу вспомнить вместе с вами сегодня, таково и считают. «Свадьба лучшего друга», помните, с Джулией Робертс в главной роли. Да, чуть было не забыл. Там еще и Кэмерон Диаз. Удивительные красотки. А мы с вами его еще не так давно и разгадывали в нашей интерактивной игре. Помните, девушка Джулиана и парень Майкл заключили соглашение, если до 28 лет они не влюбятся в других, то поженятся. Парень-то влюбился, а девушка нет. Чтобы она не сильно расстраивалась, позвал ее свидетельницей на свою свадьбу. Ха, а она решила этому мероприятию воспротивиться. Когда посмотрел этот фильм, задумался, а вот если бы у нее все получилось, сложилось бы будущее у Майкла с Джулс? Я думаю, что у таких двух разных людей ничего хорошего бы не получилось. А фильм-то, друзья мои, действительно чудесный. Кино на вечер. «Свадьба лучшего друга». Смотрите, пересматривайте с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Был такой замечательный российский фильм-комедия «Молодой человек». Там главный герой, 30-летний, пытался выдать себя за школьника для того, чтобы принять участие в конкурсе, где обещали приличный приз. Подобная история произошла в Нью-Йорке. Здесь много вопросов и слишком мало ответов. Полицейские надеются, что виновница всего того, что случилось, прольет хоть какой-нибудь свет на это мошенничество, которое она совершила. Так вот, девушка, ей не 30, а 28, что не суть, подделала документы и поступила в школу, выдав себя за 16-летнюю девушку. Проучиться она успела, правда, всего лишь несколько дней, прежде чем администрация наткнулась на подлинный аккаунт ее в соцсетях. Так и раскрылась правда. На допросе она сказала, что пошла на такой странный шаг из-за некого давления, которое оказала на нее подруга. Женщина не признавала себя виновной, и представители учебного заведения добавили, что мошенничество при зачислении является серьезным преступлением, которое в корне подрывает ценности государственных школ Нью-Йорка. Ну что я вам говорил, друзья? Вопросов больше, чем ответов. Единственное правдоподобное для меня объяснение – это то, что в ней живет непреодолимая тяга к знаниям. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 23 мая, в Омске дождь. Ночью до плюс 11, днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный – 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Со следующей недели – значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея» – по-настоящему вкусный хлеб каждый день.
7: Павел Магнит, ОГРН 103-230-49-45-947, адрес 35-12-72, Краснодарский край, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
8: Национальный туроператор Казахстана «Каз-Курорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12-200. «Каз-Курорт» 510-123.
9: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
10: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
11: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
12: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
13: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон LED B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
14: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
15: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Один за всех. Шоу с человеческим лицом. На Радио Фаня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Шмурай. 1 августа 2026 года, это важно, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке Радио Ваня грандиозное шоу «Дискотека СССР». Ура! Друзья, нам посчастливилось связаться с участниками этого грандиозного шоу, солисты легендарной группы «На-на» на Радио Ваня, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин. Парни, привет!
2: Здравствуйте!
3: Всем привет всем слушателям! Здравствуйте!
4: Всем привет, радиослушателям! Мы здесь, мы с вами!
3: Наконец-то мы вместе!
1: Радио Ваня! Приветик вам из солнечного Питера! Хочу с математического теста начать. Как гласят некие источники, группа «На-на» была образована в 1989 году. Ну-ка, быстренько, сколько лет исполняется?
2: 37.
1: Молодцы. Просто нет слов.
2: Это молодец Михаил Игонин, потому что я плохо считаю. Но у меня, так как первое образование экономическое, поэтому научился.
1: Отлично.
2: Парни... А второе у него образование, он магистр вокального искусства. Поэтому можно вопросы по музыке.
4: То есть тоже... я тут вообще никак.
2: Ни в каком виде.
1: А официальный день рождения есть у группы?
2: Официального дня рождения группы как-то мы утратили число. Но знаю, что это, по-моему, май месяц как раз. Кстати, по-моему, это май месяц.
1: Ой, вот. запивай вот сейчас... эту песню «Месяц май».
2: Да, у нас сейчас подходит Володя Полицев, он точно ответит на этот вопрос.
4: Да, Володенька, вопрос.
2: Привет. Да. А повторите его вопрос еще раз.
4: Это старожил группы «На-на», самый, который пришел даже раньше меня, Владимир Политов.
2: Но позже нас пришел на это интервью.
1: Владимир Политов к нам присоединился, это радует. Володя, может, ты помнишь официальный день рождения группы «На-на», когда отмечается?
5: Официально отмечается 6 июня в день рождения Бориса Алибасова.
1: Вот. Ребят, скажите, а есть какие-то специальные обычные люди, которые ведут вашу летопись?
5: Ну, раньше Барри этим занимался. Но сейчас мы так летопись ведем, а, слава богу, появились различные гаджеты, которые могут ее фиксировать.
1: Вот, смотрите, я вас как раз в эту сторону веду. Наверняка есть какая-то фан-группа, которая все отслеживает и все записывает за вами.
5: Естественно, есть наш фан-клуб, который на протяжении уже многих лет рядом с нами, и который отслеживает не только нашу историю музыкальную, но и историю по жизни. И, кстати, многие, допустим, песни, которые мы записывали на одно исполнение, так сказать, программы, мы про них уже забыли, а они это до сих пор хранят, и мы с удовольствием слушаем и просматриваем материал, который они хранят.
1: Общаетесь с ними?
5: Общаемся, конечно.
1: Это прекрасно. Я вот, друзья мои, признаюсь откровенно, слушал группу «На-на» в те смутные времена, когда у меня на голове еще росли волосы. Что изменилось с тех пор?
2: Ничего. Нет, это по отношению волос, я так понимаю, на голове.
1: Нет, это по отношению к истории коллектива.
2: Нет, по отношению к истории группы, конечно же, все поменялось в лучшую сторону. Самое главное, что группа сейчас перестроилась, скажем так, более музыкальную, не более, а конкретно музыкальную историю. И группа «На-на» это сейчас в первую очередь не шоу, которое раньше было, там с балетами, с перьями и тому подобное. А сейчас группа «На-на» это полноценная музыкальная группа, которая делает упор на музыку, на творчество, на тексты и на все это в совокупности. И можно послушать наши последние релизы, они... уже это конкретно сами за себя говорят.
4: А вы знаете, вот недавно у нас был концерт, не помню уже в каком городе, но это не важно. А главное вот это резюме, которое мне очень понравилось, ну это действительно, не знаю, со стороны людей. Слушатель, который был на нашем концерте, зритель, мы после концерта пошли давать автографы, он приходит и говорит, слушайте, раньше это была, говорит, после концерта уже наша, говорит, раньше я думал, что это поп-группа «На-на», а это рок-группа «На-на», рок, просто он с таким удовольствием это произносил, так радостно. И это, вот, вот что и поменялось, вот о чем речь.
2: Просто дело в том, что для концертного звучания, конечно же, у нас живая гитара играет, живые барабаны, живые инструменты, которые подчеркивают вот эту яркость музыкальную и немного преобладание идет в такую, в роковую сторону. А если взять, опять же, вернуться к последним релизам, то несколько релизов, которые мы делали, мы уже полноценно там используем в записях и электрогитару, и несколько, даже их несколько гитар, и акустическую гитару, и живые барабаны. В общем, приходим абсолютно к живому, качественному, классному звучанию, которое будет, ну, поистине греть уши слушателю.
1: Отлично, парни, я в вас не ошибся. Сегодня на телефонной связи с нами Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, солисты группы «Нана». Вернемся после небольшой паузы.

0: всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Звездный час.
1: Итак, друзья, напомню, дискотека СССР 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке Радио Ваня. В гостях у нас сегодня Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин. Уточню, посчастливилось привет, связаться привет, по телефону. Привет, еще раз привет.
2: Здравствуйте, да, это действительно абсолютно все верно. Да.
1: Хочу у Миши спросить. Миша, сколько ты в НАНА, как себя чувствуешь, как прижился?
2: Я в НАНА уже второй десяток лет. На самом деле у меня два прихода было в этот коллектив. Один был в 2009 году, второй камбэк произошел в 2014. И на самом деле потрясающе себя чувствую. Мне нравится атмосфера коллектива и на сцене, как мы работаем, и вне сцены. Вне сцены. Самое главное, что мы дружим друг с другом. Никто никого не ставит никому палки в колеса, никаких дедовщин от этих общепринятых в нашем социуме. В общем, конечно, очень комфортно с ребятами работать, за что им большое спасибо.
1: Ура! Я вот тоже, когда был маленький, визжал, фанател под Фаину и под прочие песни. Скажите мне, публика повзрослела или все те же 15-летние приходят?
3: И взрослые приходят, и уже изрядно постаревшие, но очень много молодежи на концертах, очень много молодых, потому что музыкальный формат изменился кардинально и по звучанию, и по смыслу, и больше ориентирован все-таки на молодежную аудиторию.
1: Провокационный вопрос. Скажите, есть такая песня, которую вы исполняете через «Не хочу», только потому что публика просит?
2: Фаина, Фаина, Фаина, Фаина. Нет, ну, а все потому, что она звучит дважды в концерте, как правило, принято. Она начинает концерт, и она же заканчивает. Поэтому два раза, конечно, за концерт пить ее огромное удовольствие. Но главное не мы, главное, что людям нравится, люди от этого кайфуют, поэтому все для людей.
1: Вот да. Раньше были золотые времена, можно было в репертуаре иметь 5-6 песен и по кругу их просто гнать в течение там 40-45 минут. Но эта история не про группу «Нана», друзья, потому что у них великое количество всяческих хитов. А скажите, много новых песен исполняете на концертах сейчас?
2: Опять говорит Миша Игонин. Да, у нас в концертной программе преобладает, наверное, 80% новых песен. Опять же, как я ранее говорил, с современным звучанием и по тексту, и по музыке, и в общей совокупности. Ну, конечно же, на концертах мы поем все всем известные хиты, которые все любят и знают. И самое парадоксальное, что новые песни воспринимаются в живом концерте, конечно же, как... Точнее, думали, могут немного со скептицизмом, но воспринимаются не потрясающе. Все потому, что они идут в ногу со временем. Вот последние несколько релизов сделали совсем недавно, как «Моя земля», которую, кстати, написала моя родная сестра Марина Чернявская. И песню эту народ поет в зале очень бодро. И она... Самое главное, что новый материал людям очень хорошо заходит. Значит, получается, мы делаем все правильно.
1: Здорово. Друзья, я напомню, сегодня с нами на связи солисты группы «НАНА». Вернемся через некоторое время.
0: Звездный час. Реклама на Радио Ваня. Погода.
4: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
5: По данным синоптиков, завтра, 23 мая, в Омске дождь. Ночью до плюс 11, днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный – 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Со следующей недели – значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
6: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
7: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
8: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
11: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
12: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53 68 28, Пархоменко 9.
13: «Казан Мангал» на Маркса. Танцы каждый день.
14: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 380528.
15: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
16: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России. Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев с зимой». Категория 18+.
17: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
18: Телефон рекламной службы 53-42-80.
19: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Шунина.
1: Один за всех и все на одного. Говорящий шмурай на радио Ваня. Звездный час.
2: Итак, друзья, еще раз напоминаю. 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке радио Ваня дискотека СССР. Сегодня на связи с нами участники этого грандиозного шоу: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин, группа «На-на». Да. Всем вместе. Привет еще раз.
3: Привет,
4: Действительно, 1 августа мы будем в Санкт-Петербурге. Ура, ура, дискотека СССР.
2: Наверное, к Володе и к Славе вопрос. Да. Вообще, как ностальгия-то гложет вот по тем 90-м?
4: Ну, вы знаете, ностальгия, может быть, в плане того, что были молодые, задорные, знаете, и как-то все это было, как-то весело, что ли, гастроли было просто, мы круглый год катались, у нас был даже рекорд, по-моему, какой, сколько вов у нас было?
3: 863 концерта.
4: 863 концерта за год мы дали. То есть это было постоянные гастроли, просто мы в Москву вообще приезжали на 1-2 дня. Поэтому немножко ностальгируем, но, опять же, сейчас, ну, вообще я не очень люблю ностальгировать, я люблю жить сегодня или чуть-чуть завтра. Да, Володя?
3: Как? Да, мы вообще стараемся не смотреть назад, смотрим всегда вперед и не живем старыми какими-то нашими музыкальными достижениями, потому что топтаться на месте как-то неинтересно. А ностальгия – это такое чувство, когда у тебя нет планов в жизни, а у нас их огромное количество.
2: Так, хочу спросить у Славы. Слава, скажи, ты с Володей Асимовым дружишь до сих пор?
4: Ну, как, созваниваемся.

0: на день рождения, ему звонил, поздравлял, вот 16 апреля у него был день рождения. Созваниваемся, ну, не часто, да. Ну, как бы у нас хорошие отношения, как бы, и все, собственно. И все, собственно, видимся редко. Потому что он где-то вечно ездит, куда-то мотается, в общем, найти его, поймать только на телефоне можно.
1: Передавайте привет.
0: Да, спасибо, обязательно передам.
1: Ребята, коли уж заикнулись о вот этих безумных гастролях 90-х, скажите, сможете вспомнить самое безумное?
0: Самое безумное? Ой, ну, да. Кстати, самое безумное, это было в Санкт-Петербурге, я так полагаю, это да, после концерта в концертном зале Октябрьский, после концерта мы вышли из служебного входа, и огромная толпа поклонников, просто не пройти было до машины, мы не могли дойти до машины, но когда мы все-таки... И охрана не справлялась. Мы кое-как залезли. Еще тогда была «Чайка» у нас. Это была самая крутая машина, если кто помнит. Вот, мы залезли. Это очень тяжелая машина. Она большая и тяжелая. И мы когда залезли в эту машину, и вот, ну, не всем дали автограф, потому что невозможно, как, знаете, это как час пика в метро, вот такая была давка. И когда мы сели в машину, и недовольные люди начали раскачивать эту машину, И мы все испугались, что они ее перевернут. Это было очень и страшно, и как-то здорово, вроде как рок-н-ролл. Но это было действительно вот самое запоминающее, наверное, событие в гастрольной деятельности. Но вот это было вот до сих пор в памяти Санкт-Петербург.
1: Да, какие-то вы страшные вещи рассказываете. Друзья,
0: да,
1: друзья, напомню, в гостях у нас сегодня по телефону Владимир Политов, Вячеслав Жребкин и Михаил Игонин. Участники солистской группы «На-на». Вернемся через несколько минут.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья, еще раз напомню, 1 августа, Ледовый дворец Санкт-Петербурга, дискотека СССР. И сегодня мы связались по телефону с солистами группы «На-на». Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Михаил привет. Игонин. Привет. Еще раз привет.
2: Привет. Здравствуйте еще раз. Всем здравствуйте. Сам увидимся первого. Радиослушатели, радио Ваня. 1 августа. 1 августа. Ждем всех на дискотеке СССР.
1: Ой, спасибо, дорогие. Вот смотрите, я помню, 90-е, помню те времена, когда, в том числе и вы, наверняка, были участниками больших сборных концертов. О качестве судить не берусь, но они были грандиозными. Как вы объясняете, что вот это сейчас возвращается все на круги своя?
3: Ну, люди соскучились, наверное, по тем временам. Вот возвращаясь к ностальгии... Людям надоела пластмассовая музыка из кубиков. Люди хотят вспомнить молодость, детство, вернуться в то время, послушать песни, под которые они влюблялись, создавали семьи, рождались дети. Возможно, что это и двигает этой машиной под названием «Дискотеки 90-х».
1: По-другому спрошу. Чем вы объясняете популярность музыки 90-х?
3: Все в этом мире циклично, и как в свое время и рок-н-ролл вставал снова на рельсы, так и музыка 90-х возвращается, и звучание 90-х, инструменты 90-х возвращаются и используются в современных аранжировках.
4: Вообще можно добавить то, что благодаря, наверное, зумерам, которые последние, наверное, года 2-3 очень, на мой взгляд, хорошенько всколыхнули 90-е. Если даже вспомнить историю с Таней Булановой или с Надеждой Кадышевой, то можно однозначно сказать, что современное поколение, которым до 20 лет, а это конкретно зумеры, даже уже не миллениалы, как мы, как мой возраст, они тренд вернули 90-е. Они отжигают на этих концертах покруче, чем, наверное, многие, как у Holiday Boy или у Вани Дмитриенко. Не знаю, с чем это связано, может быть, это с их стороны они что-то для себя новое находят в звучании, может, им просто по кайфу, непонятно как, но зумеры молодцы, что очень активно 90-е сейчас прям продвигают. И не может это, конечно, не радовать, потому что музыка, конечно, раньше писалась, скажем так, и композиторами, сейчас используют, Вова правильно сказал, подметил, пластмассового звучания. И раньше музыка, конечно, писалась в первую очередь авторами, людьми, которые чувствуют музыку.
3: Дело в том, что для современного поколения вот это звучание 90-х, оно для них новое и необычное. Возможно, еще и поэтому.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья, еще раз напомню, 1 августа, Ледовый дворец Санкт-Петербурга, дискотека СССР. И сегодня мы связались по телефону с солистами группы «На-на». Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин. Еще раз привет.
2: Привет. Здравствуйте еще раз.
1: Скажите, а выступления в Санкт-Петербурге, они для вас особенные? Ну и о публике, конечно.
2: Ну, Питер – это вообще один из наших любимых городов. Это город, в котором, в общем-то, начинался творческий путь группы «На-на». Это фестивали «Шлягеры», если помните, такие были. Да, конечно, это всегда по-особенному. И атмосфера в Питере особенная. Вот слава особенно восторгается у нас, когда приезжаешь.
3: Я очень люблю Санкт-Петербург. Более того, я приезжал с семьей, с детьми. Просто на экскурсию ходили и в Петропавловскую крепость, и Исаакиевский собор. С таким наслаждением. И вообще атмосфера Санкт-Петербурга для меня какая-то особенная. Я очень люблю этот город, очень люблю людей, питерцев, настоящих, коренных жителей. Они совершенно, они действительно отличаются от московских. Они более такие, знаете, вот даже речь другая у людей, у питерцев, более петербуржцев, извините, да, петербуржцев. Интеллигентная речь. Ну, это очень здорово.
4: Потому что Санкт-Петербург – это же культурная столица нашей страны. И, кстати, Санкт-Петербург мы чаще всего приезжаем, в год и посещаем этот прекрасный город. Мне кажется, мы в Санкт-Петербурге за год выступаем гораздо чаще, чем в Москве. И это не может не радовать.
3: Да и музыкантов много очень талантливых и замечательных, и друзей, которые, да, и артистов в Санкт-Петербурге, которые живут. И это, ну, город какой-то особенный, действительно, для нас и для вообще России, мне кажется, это самый лучший город в нашей стране. Это Санкт-Петербург, да. Товарищи, я вас приветствую всех радиослушателей радио Ваня.
1: Несколько слов пожеланий зрителям питерского концерта «Дискотека СССР».
4: Ой, хочется пожелать зрителям поистине оторваться, отдохнуть, послушать своих любимых артистов, свои песни. Пусть этот вечер останется в памяти на очень длительный срок у каждого. Ну, а наша задача создать эту прекрасную атмосферу и подарить людям самые потрясающие эмоции.
2: Друзья, не сдерживайте эмоции, выплескивайте их по полной и отрывайтесь как можете. Пост музыку 90-х.
3: Ждем вас 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербург. Дискотека СССР. До встречи. Оторвемся все вместе.
1: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, солисты группы «На-на». Парни, спасибо огромное. До встречи в Санкт-Петербурге.
2: До встречи.
1: Пока. Пока-пока.
0: Звездный час.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 23 мая, в Омске дождь. Ночью до плюс 11, днем плюс 18. Ветер западный, северо-западный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Со следующей недели значительное повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26. И на сайте hitmebaby.ru.
4: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в Макдану. В салоне Макдана огромный выбор стильных, качественных моделей. Верхняя одежда на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 98 58 58.

Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Ты вырастай, зеленый мой друг. Именно с такой незатейливой песенки начинается каждое утро и каждый день моих коллег Алексея Копова и Варвары Пивоваровой, которые выращивают прямо у нас в студии замечательного зеленого гномика. Именно так называется сорт огурца «Зеленый гномик F1». Если вы не забыли, продолжается радиореалити под названием «Зеленый друг легкой посадки». Денно и ношно мои утренние коллеги следят, как же развивается и растет их зеленый малыш. А помогает им в этом Terravita – живая земля и удобрения с биобактериями. Друзья, если вы хотите так же внимательно, как и мои коллеги, наблюдать за этим чудесным процессом, следите за новостями в нашем сообществе «Радио Ваня ВКонтакте».

0: Реклама на радио Ваня.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
3: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
5: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно!
6: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни! Звони! 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

0: что такая сильная любовь.
1: Ты еще не знаешь.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Привет всем, кто слушает радио Ваня. Друзья, я понимаю, что существует день рождения зубной пасты, но что существует день рождения тюбика для нее, об этом я узнал буквально недавно. Да, 22 мая отмечается, и в 2026 году тюбик празднует 134-ю годовщину. Именно об этом изобретении и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Тюбик для зубной пасты изобрел американский хирург-стоматолог Вашингтон Шеффилд в 1892 году. Идея возникла благодаря одному американскому художнику, который хранил краски в оловянных трубочках. Дантист усовершенствовал подобные трубочки и сделал их пригодными и удобными для хранения зубной пасты.
0: Четвертое место.
1: Шеффилд был непредприимчивым человеком. Он не запатентовал сразу свое изобретение. Этим воспользовался нью-йоркский аптекарь Уильям Колгейт. В 1893 году он стал обладателем прав на тюбик для зубной пасты. В 1896 году он наладил производство пасты в тубе по собственной технологии. Вскоре зубная паста приобрела популярность не только в Америке, но и в Европе. Первые тубы изготавливали из олова. Затем его заменили на алюминий и пластик.
0: Третье место.
1: Согласно статистике, за один год человек в среднем использует 10 тюбиков зубной пасты объемом 75 миллилитров.
0: Второе место.
1: В России упаковывать пасту в тюбики начали в 50-х годах прошлого столетия. До этого она продавалась в жестяных или пластмассовых баночках.
0: Первое место.
1: Самая дорогая зубная паста в мире была создана компанией Elier Cosmetics специально для королевы Англии. Один тюбик стоил 50 тысяч евро.
0: Великолепная пятерка.
2: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. По причине пятницы хочется вам рассказать об одной креативной свадьбе, которая случилась в Китае. Торжество прошло в одном из местных отелей, где вместо традиционной сцены был установлен боксерский ринг, а над ним зажглась вывеска «Жених против невесты». Представляете? Под крики почти 300 гостей пара продемонстрировала серию бросков, захватов и других силовых приемов. В финале рестлинг-поединка невеста эффектно ушла от атаки, провела бросок через плечо и прижала жениха к полу, после чего судья зафиксировал ее победу. Кстати, по условиям конкурса проигравший должен навсегда взять на себя все хлопоты по дому. Как признался жених, он, конечно же, нарочно поддался, так как не мог допустить, чтобы его избранница занималась домашней работой. Да он джентльмен. Кстати, изначально пара просто хотела сэкономить на свадебном бюджете и решила заменить аниматоров собственным шоу. Родители, конечно же, этот выбор поддержали. Да, китайцам, конечно, в изобретательности не откажешь. А что касается домашних бытовых забот, я думаю, что в данном случае они найдут компромисс. Вот лично я всегда так делаю. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
6: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
7: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Реклама на радио Ваня.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
6: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
10: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. По-моему, какая-то традиция стала постепенно вырисовываться. По пятницам почему-то хочется обратить ваше внимание на классику. Уверен, многие картину, которую я хочу вспомнить вместе с вами сегодня, таковой и считают. «Свадьба лучшего друга», помните, с Джулией Робертс в главной роли. Да, чуть было не забыл. Там еще и Кэмерон Диаз. Удивительные красотки. А мы с вами его еще не так давно и разгадывали в нашей интерактивной игре. Помните, девушка Джулиана и парень Майкл заключили соглашение, если до 28 лет они не влюбятся в других, то поженятся. Парень-то влюбился, а девушка нет. Чтобы она не сильно расстраивалась, позвал ее свидетельницей на свою свадьбу. Ха, а она решила этому мероприятию воспротивиться. Когда посмотрел этот фильм, задумался, а вот если бы у нее все получилось, сложилось бы будущее у Майкла с Джулс? Я думаю, что у таких двух разных людей ничего хорошего бы не получилось. А фильм-то, друзья мои, действительно чудесный. Кино на вечер. «Свадьба лучшего друга». Смотрите, пересматривайте с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: подарки.
1: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
2: Всем привет, друзья! Был такой замечательный российский фильм-комедия «Молодой человек». Там главный герой, 30-летний, пытался выдать себя за школьника для того, чтобы принять участие в конкурсе, где обещали приличный приз. Подобная история произошла в Нью-Йорке. Здесь много вопросов и слишком мало ответов. Полицейские надеются, что виновница всего того, что случилось, прольет хоть какой-нибудь свет на это мошенничество, которое она совершила. Так вот, девушка, ей не 30, а 28, что не суть, подделала документы и поступила в школу, выдав себя за 16-летнюю девушку. Проучиться она успела, правда, всего лишь несколько дней, прежде чем администрация наткнулась на подлинный аккаунт ее в соцсетях. Так и раскрылась правда. На допросе она сказала, что пошла на такой странный шаг из-за некого давления, которое оказала на нее подруга. Женщина не признавала себя виновной, и представители учебного заведения добавили, что мошенничество при зачислении является серьезным преступлением, которое в корне подрывает ценности государственных школ Нью-Йорка. Ну что я вам говорил, друзья? Вопросов больше, чем ответов. Единственное правдоподобное для меня объяснение – это то, что в ней живет непреодолимая тяга к знаниям. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня!
0: Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
1: Манишь, туманишь, даешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: скучанию.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Звучит легко. «Радио Ваня». Блин.

0: яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того...

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительно, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня.
2: На расстоянии я не увижу, но я пытаюсь.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: вернее, радио Ваня.
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.